Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: себя с собой.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойна, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали, из города одиночества, на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль.

0: скорого.
1: Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM.
2: 97,2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Сколько бы лет ни прошло, наши сердца в унисон все так же. Я все тот, и ты все та же. Сколько сменили мы много этажек, сколько ночей не провели мы вместе. Я в самолете, подо мной весь мир. Ты все не спишь, голова в планах. Шаг за шагом, свои цели, планы.

конечно, шепотом. Ты и я, все остальное фон. Пропади весь мир пропадом. Когда ты рядом, во мне шторм. Заплетаю в руки твои волосы. Мы горим ярко.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Цемпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арену Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: 2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Земпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de. Новости спорта.
1: 17-летний японский пловец Син Ахаси установил новый мировой рекорд, проплыв 200 метров брасом на азиатских играх за 2 минуты 4,83 секунды. Он побил достижение олимпийского чемпиона Парижа китайца Цинь Хаяна, державшегося с чемпионата мира 2023 года. В этот же день в тяжелой атлетике северокорейская штангистка Ри Сонг Им установила сразу 3 мировых рекорда весовой категории до 49 килограммов. 28-летний спортсменка подняла 94 килограмма в рывке, 121 в толчке и показала сумму 215 килограммов, превзойдя прежние мировые рекорды. Она стала лишь четвертым атлетом в истории и первой женщиной, выигравшей 3 золотые медали азиатских игр в тяжелой атлетике. В дебютном матче Юргена Клоппа во главе сборной Германии немцы на выезде сыграли в ничью с Нидерландами 1-1 в стартовом туре Лиги наций. Германия вела в счете благодаря голу Феликса Мечи на 32-й минуте, однако Коди Гакпо, к слову, бывший подопечный Клоппа, на исходе компенсированного времени спас хозяев от поражения. В параллельном матче первой группы Норвегия дома обыграла Данию 3-2, а Эрлинг Холланд оформил дубль. Португалия одолела Уэльс в Лиссабоне 1-0. Еще один матч в высшем эшелоне турнира – это выездная победа Греции над Сербией 2-1 благодаря голу на 95-й минуте. Шахматисты сборной Германии сенсационно обыграли лидера Всемирной Олимпиады Узбекистан 2,5:1 в 8-м туре, и теперь обе команды делят первое место с 14 очками. Братья Сваны принесли немцам решающие победы, переиграв Надирбека Юкубоева и Шамсидина Вахидова. Сразу 8 команд, включая Китай, Индию и США, отстают от лидеров всего на 1 очко. В женском турнире Казахстан упустил первое место, сыграв ничью с Индией 2-2. Китаянки воспользовались осечкой конкуренток и, обыграв Грузию 2,5:1, стали единоличными лидерами турнирной таблицы. Долгожданный бой между британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе. Поединок, который обсуждался более 10 лет, станет первым мощным противостоянием двух экс-чемпионов мира. Ожидается, что оба боксера получат рекордные для Великобритании гонорары за один бой. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: эфире радио «Голос Берлина».
1: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи. Из правильного разговора регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: девушки Берлина. Собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13.00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.
1: На часах 9.00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студию микрофона Олег Тарасов. Доброе утро. Берлинская СДПГ готова к консультациям о формировании нового правительства города. Сопредседатель партии Штефан Крах заявил, что официального приглашения пока нет, и социал-демократы сначала дождутся пятничного съезда левой партии. При этом участие СДПГ в будущем правительстве вовсе не гарантировано. Внутри партии обсуждают и вариант ухода в оппозицию с возможной поддержкой правительства левых и зеленых меньшинства. Премьер Бранденбурга социал-демократ Дитмар Войтке тем временем публично предостерег берлинскую СДПГ от коалиции с левой партией, подвергнув резкой критике ее позиции по вопросам безопасности и антисемитизма. Рейнланд-Пфальц еще на год сохранит председательство в конференции премьер-министров федеральных земель Германии. Решение главы всех 16 земель приняли единогласно. По установленной очереди с октября председательство должно было перейти к Саксонии-Анхальт. Однако, после недавних выборов новое правительство там пока не сформировано, и земля отказалась от своей очереди. Нынешний председатель конференции Гордон Шнидер подчеркнул, что решение связано с необходимостью обеспечить стабильную работу органам, а не с попыткой не допустить возможного премьера от АДГ. С октября 27 года председательство, как и планировалось, перейдет к Шлезвиг-Гольштейну. В Вашингтоне проходят переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня. Китайский лидер прибыл в США с государственным визитом, первым за более чем 10 лет. Трамп подчеркнул хорошие личные отношения с Си, а китайский лидер призвал не допустить конфликта и противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира. Среди главных тем переговоров – торговля, Тайвань, война с Ираном и искусственный интеллект. Си Цзиньпинь заявил, что развитие искусственного интеллекта должно оставаться под контролем человека. Встреча проходит на фоне серьезных разногласий между Вашингтоном и Пекином. Однако обе стороны демонстрируют готовность продолжать диалог и удерживать отношения от дальнейшего обострения. Правительство Италии утвердило новые правила для школ. Бурки и никабы будут запрещены. За нарушение предусмотрен штраф до 1000 евро. Доля иностранных учеников определенных категорий в первых классах не должна превышать 30%. Семьям, где недостаточное знание итальянского мешает интеграции ребенка, предложат бесплатные языковые курсы. В особо серьезных случаях школы смогут обращаться в социальные службы. Правительство объясняет меры необходимостью улучшить интеграцию иностранных учеников. В Берлине готовится запустить видеонаблюдение с искусственным интеллектом. Первой площадкой станет Cottbusser Tor. Камеры там уже установлены, сейчас систему настраивают. Тестирование должно начаться примерно через 4 недели. Искусственный интеллект должен автоматически распознавать потенциально опасные ситуации, например, драки, и подавать сигнал полиции. Решение о вмешательстве при этом всегда будет принимать сотрудник полиции. Возможно, позже технологию планируют протестировать у Варшаур-Брюке, на Александерплац и в районе Герлицер-парк. Проект вызывает политические споры. Победившая на выборах левая партия выступает против расширения видеонаблюдения. В Берлине и Бранденбурге с января подорожает общественный транспорт. В среднем цены на билеты вырастут на 3,7%. При этом разовый билет в зоне Берлин-АБ останется на прежнем уровне – 4 евро. А билет на 4 поездки подорожает с 12 евро 40 центов до 13 евро 20 центов. В Потсдаме разовая поездка будет стоить 3 евро 10 центов. ФАУББ объясняет повышение инфляции и необходимостью инвестиций в транспорт и инфраструктуру. В Пассажирские объединения критикуют рост цен на фоне переполненных поездов и отмененных рейсов. Сегодня в Берлине будет преимущественно облачно, но почти без дождей. Временами возможны прояснения. Ветер от слабого до умеренного. Температура около 16-17 градусов по Цельсию.
2: На дорогах.
1: Сегодня утром в Берлине стоит учитывать обычную загруженность основных магистралей и действующей дорожной работы. Особенно внимательно планируйте поездки по городскому кольцу на автобане 100 и на въездах в центр. На дорогу в час пик лучше заложить дополнительное время. Это были новости на радио «Голос Берлина». Хорошего вам дня, легкой пятницы и отличного настроения. До свидания.
3: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

радио «Голос Берлин». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи. Из правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.
1: Новости спорта.
2: 17-летний японский пловец Син Ахаси установил новый мировой рекорд, проплыв 200 метров брасом на азиатских играх за 2 минуты 4,83 секунды. Он побил достижение олимпийского чемпиона Парижа, китайца Цинь Хаяна, державшегося с чемпионата мира 2023 года. В этот же день в тяжелой атлетике северокорейская штангистка Ри Сонгым установила сразу 3 мировых рекорда весовой категории до 49 килограммов. 28-летняя спортсменка подняла 94 килограмма в рывке, 121 в толчке и показала сумму 215 килограммов, превзойдя прежние мировые рекорды. Она стала лишь четвертым атлетом в истории и первой женщиной, выигравшей 3 золотые медали азиатских игр в тяжелой атлетике. В дебютном матче Юргена Клоппа во главе сборной Германии немцы на выезде сыграли в ничью с Нидерландами 1-1 в стартовом туре Лиги наций. Германия вела в счете благодаря голу Феликса Мячи. На 32-й минуте, однако, Коди Гакпо, к слову, бывший подопечный Клоппа, на исходе компенсированного времени спас хозяев от поражения. В параллельном матче первой группы Норвегия дома обыграла Данию 3-2, а Эрлинг Холланд оформил дубль. Португалия одолела Уэльс в Лиссабоне 1-0. Еще один матч в высшем эшелоне турнира – это выездная победа Греции над Сербией 2-1 благодаря голу на 95-й минуте. Шахматисты сборной Германии сенсационно обыграли лидера Всемирной Олимпиады Узбекистан 2,5:1 в 8-м туре, и теперь обе команды делят первое место с 14 очками. Братья Сваны принесли немцам решающие победы, переиграв Надирбека Юкубоева и Шамсидина Вахидова. Сразу 8 команд, включая Китай, Индию и США, отстают от лидеров всего на 1 очко. В женском турнире Казахстан упустил первое место, сыграв ничью с Индией 2-2. Китаянки воспользовались осечкой конкуренток и, обыграв Грузию 2,5:1, стали единоличными лидерами турнирной таблицы. Долгожданный бой между британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе. Поединок, который обсуждался более 10 лет, станет первым мощным противостоянием двух экс-чемпионов мира. Ожидается, что оба боксера получат рекордные для Великобритании гонорары за один бой. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселой квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Appa Grill and Bar в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в Instagram imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.
1: Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная мастер-карт с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: на легком, братан, без пафоса. А что ты меня не поздравляешь?
1: Что сработало?
0: Я ж тебе говорил, что у меня на это чуйка.
1: Ну, конгратули тебе, блядь.

0: Загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио «Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.
1: На часах 10:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студию микрофона Олег Тарасов. Доброе утро. Берлинская СДПГ готова к консультациям о формировании нового правительства города. Сопредседатель партии Штефан Крах заявил, что официального приглашения пока нет, и социал-демократы сначала дождутся пятничного съезда левой партии. При этом участие СДПГ в будущем правительстве вовсе не гарантировано. Внутри партии обсуждают и вариант ухода в оппозицию с возможной поддержкой правительства левых и зеленых меньшинства. Премьер Бранденбурга социал-демократ Дитмар Войтке тем временем публично предостерег берлинскую СДПГ от коалиции с левой партией, подвергнув резкой критике ее позиции по вопросам безопасности и антисемитизма. Рейнланд-Пфальц еще на год сохранит председательство в конференции премьер-министров федеральных земель Германии. Решение главы всех 16 земель приняли единогласно. По установленной очереди с октября председательство должно было перейти к Саксонии-Анхальт. Однако, после недавних выборов новое правительство там пока не сформировано, и земля отказалась от своей очереди. Нынешний председатель конференции Гордон Шнидер подчеркнул, что решение связано с необходимостью обеспечить стабильную работу органа, а не с попыткой не допустить возможного примера от АДГ. С октября 27 года председательство, как и планировалось, перейдет к Шлезвиг-Гольштейну. В Вашингтоне проходят переговоры президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпиня. Китайский лидер прибыл в США с государственным визитом, первым за более чем 10 лет. Трамп подчеркнул хорошие личные отношения с Си, а китайский лидер призвал не допустить конфликта и противостояния между двумя крупнейшими экономиками мира. Среди главных тем переговоров – торговля, Тайвань, война с Ираном и искусственный интеллект. Си Цзиньпинь заявил, что развитие искусственного интеллекта должно оставаться под контролем человека. Встреча проходит на фоне серьезных разногласий между Вашингтоном и Пекином. Однако обе стороны демонстрируют готовность продолжать диалог и удерживать отношения от дальнейшего обострения. Правительство Италии утвердило новые правила для школ. Бурки и никабы будут запрещены. За нарушение предусмотрен штраф до 1000 евро. Доля иностранных учеников определенных категорий в первых классах не должна превышать 30%. Семьям, где недостаточное знание итальянского мешает интеграции ребенка, предложат бесплатные языковые курсы. В особо серьезных случаях школы смогут обращаться в социальные службы. Правительство объясняет меры необходимостью улучшить интеграцию иностранных учеников. В Берлине готовится запустить видеонаблюдение с искусственным интеллектом. Первой площадкой станет Котбуссер Тор. Камеры там уже установлены, сейчас систему настраивают. Тестирование должно начаться примерно через 4 недели. Искусственный интеллект должен автоматически распознавать потенциально опасные ситуации, например, драки, и подавать сигнал полиции. Решение о вмешательстве при этом всегда будет принимать сотрудник полиции. Возможно, позже технологию планируют протестировать у Варшаур-Брюке, на Александерплац и в районе Герлицер-Парк. Проект вызывает политические споры. Победившая на выборах левая партия выступает против расширения видеонаблюдения. В Берлине и Бранденбурге с января подорожает общественный транспорт. В среднем цены на билеты вырастут на 3,7%. При этом разовый билет в зоне Берлин-АБ останется на прежнем уровне – 4 евро. А билет на 4 поездки подорожает с 12 евро 40 центов до 13 евро 20 центов. В Потсдаме разовая поездка будет стоить 3 евро 10 центов. ФАУББ объясняет повышение инфляции и необходимостью инвестиций в транспорт и инфраструктуру. Пассажирские объединения критикуют рост цен на фоне переполненных поездов и отмененных рейсов. Сегодня в Берлине будет преимущественно облачно, но почти без дождей. Временами возможны прояснения. Ветер от слабого до умеренного. Температура около 16-17 градусов по Цельсию.
2: дорогах.
1: Сегодня утром в Берлине стоит учитывать обычную загруженность основных магистралей и действующей дорожной работы. Особенно внимательно планируйте поездки по городскому кольцу на автобане 100 и на въездах в центр. На дорогу в час пик лучше заложить дополнительное время. Это были новости на радио «Голос Берлина». Хорошего вам дня, легкой пятницы и отличного настроения. До свидания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: радио. Голос Берлина. 97.2 FM.
1: Земля не рухнула в бездну, когда ты ушла. И, может быть, я пригрел на груди змею. И я пью огонь.

0: часах 11:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Германии сегодня должны окончательно утвердить новую скидку на топливо. Сначала решение примет Бундестаг, а затем Бундесрат. Мера должна вступить в силу уже 1 октября. До конца года государство снизит энергоналог на бензин и дизель. Вместе с НДС топливо может подешеветь примерно на 17 центов за литр. На программу планируется потратить около 2,5 миллиардов евро. Правительство объясняет меру резким ростом цен на заправках из-за конфликта на Ближнем Востоке. Экономисты критикуют скидку как слишком дорогую и недостаточно адресную. А с начала следующего года власти планируют ввести временный потолок цен на топливо. Детали этой меры еще обсуждаются. В Саксонии-Анхальт еще до первого заседания нового Ландтага разгорелся спор о распределении влияния в парламенте. АДГ предлагает увеличить состав парламентских комитетов с 11 до 12 депутатов. В таком случае партия получила бы в каждом из них 6 мест, ровно половину. Другие фракции выступают против и считают, что такой расклад не отражает результатов выборов. ОАДГ 39 из 83 мест в парламенте. Зеленые и СДПГ допускают обращение в земельный конституционный суд. Есть разногласия и по раскладке депутатов. АДГ хочет переместиться с правого края в центр зала. Первое заседание нового Ландтага состоится 6 октября. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпиня в США сегодня завершается. На торжественном ужине Дональд Трамп заявил, что отношения между Вашингтоном и Пекином сейчас лучше, чем когда-либо. Си Цзиньпинь был сдержаннее и призвал искать новую формацию существования двух держав. Стороны обсудили торговлю, безопасность и искусственный интеллект. Однако серьезных договоренностей по спорным вопросам объявлено не было. Одним из немногих конкретных результатов стало продление на 2 месяца торгового перемирия и приостановка дополнительных пошлин и экспортных ограничений. Франция направит военных и системы ПВО в Саудовскую Аравию для защиты важного нефтяного терминала Янбу на Красном море. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон. Речь идет о военнослужащих, радарах и оборонительных системах. Участие французских истребителей пока не планируется. Через Янбу Саудовская Аравия может экспортировать нефть в обход Ормузского пролива. Однако после недавних атак на нефтепровод поставки по этому маршруту сократились. Париж рассчитывает, что защита терминала поможет стабилизировать экспорт саудовской нефти и снизить давление на мировые цены на топливо. Сегодня по всей Германии школьники выходят на акции против возможного возвращения обязательной военной службы. Инициатива «Школьная забастовка против воинской обязанности» анонсировала около 100 демонстраций. В Берлине митинг пройдет на Леопольдплац, а в Бранденбурге акции запланированы в Котбусе, Кёнигс-Вустерхаузене и Потсдаме. Новый закон о военной службе действует с января. Пока служба остается добровольной. Однако, если Бундесверу не удастся набрать достаточное количество военнослужащих, Бундестаг сможет отдельно рассмотреть вопрос о введении обязательного призыва. В Берлине вручение премии Axel Springer Award американскому предпринимателю и инвестору Петру Тилю сопровождалось протестами. Около 200 человек собрались у здания медиаконцерна Axel Springer, выступая против его награждения. Решение также раскритиковал немецкий союз журналистов. Петер Тиль – один из основателей технологической компании Palantir и известный инвестор. Он придерживается либертарианских и правоконсервативных взглядов, поддерживает Дональда Трампа и неоднократно выступал с критикой либеральной демократии. Сегодня в Берлине сохранится облачная погода на протяжении всего дня, осадков практически не ожидается. В течение дня местами небо будет проясняться, ветер останется слабым. Максимальная температура 17 градусов по Цельсию.
1: На дорогах.
0: На городском автобане А100 в сторону Вединга между Бритцер-туннель и Инсбрукер-плац образовалась пробка. Плюс около 10 минут. У Кудамы из-за неисправного автомобиля перекрыта левая полоса. Это были новости на радио «Голос Берлина». Хорошего вам дня, легкой пятницы и отличного настроения. До свидания.
2: Дорогие друзья!
1: друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Радио. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете. Ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: Новости спорта. 17-летний японский пловец Син Ахаси установил новый мировой рекорд, проплыв 200 метров брасом на азиатских играх за 2 минуты 4,83 секунды. Он побил достижение олимпийского чемпиона Парижа китайца Цинь Хайяна, державшегося с чемпионата мира 2023 года. В этот же день в тяжелой атлетике северокорейская штангистка Ри Сон Гым установила сразу 3 мировых рекорда в весовой категории до 49 килограммов. 28-летний спортсменка подняла 94 килограмма в рывке, 121 в толчке и показала сумму 215 килограммов, превзойдя прежние мировые рекорды. Она стала лишь четвертым атлетом в истории и первой женщиной, выигравшей 3 золотые медали азиатских игр в тяжелой атлетике. В дебютном матче Юргена Клоппа во главе сборной Германии немцы на выезде сыграли в ничью с Нидерландами 1-1 в стартовом туре Лиги наций. Германия вела в счете благодаря голу Феликса Мечи на 32-й минуте, однако Коди Гакпо, к слову, бывший подопечный Клоппа, на исходе компенсированного времени спас хозяев от поражения. В параллельном матче первой группы Норвегия дома обыграла Данию 3-2, а Эрлинг Холланд оформил дубль. Португалия одолела Уэльс в Лиссабоне 1-0. Еще один матч в высшем эшелоне турнира – это выездная победа Греции над Сербией 2-1 благодаря голу на 95-й минуте. Шахматисты сборной Германии сенсационно обыграли лидера Всемирной Олимпиады Узбекистан 2,5:1 в 8-м туре, и теперь обе команды делят первое место с 14 очками. Братья Сваны принесли немцам решающие победы, переиграв Надирбека Юкубоева и Шамсидина Вахидова. Сразу 8 команд, включая Китай, Индию и США, отстают от лидеров всего на 1 очко. В женском турнире Казахстан упустил первое место, сыграв ничью с Индией 2-2. Китаянки воспользовались осечкой конкуренток и, обыграв Грузию 2,5:1, стали единоличными лидерами турнирной таблицы. Долгожданный бой между британскими супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа состоится 11 декабря в Кардиффе. Поединок, который обсуждался более 10 лет, станет первым мощным противостоянием двух экс-чемпионов мира. Ожидается, что оба боксера получат рекордные для Великобритании гонорары за один бой. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.
1: На часах 12.00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Германии сегодня должны окончательно утвердить новую скидку на топливо. Сначала решение примет Бундестаг, а затем Бундесрат. Мера должна вступить в силу уже 1 октября. До конца года государство снизит энергоналог на бензин и дизель. Вместе с НДС топливо может подешеветь примерно на 17 центов за литр. На программу планируется потратить около 2,5 миллиардов евро. Правительство объясняет меру резким ростом цен на заправках из-за конфликта на Ближнем Востоке. Экономисты критикуют скидку как слишком дорогую и недостаточно адресную. А с начала следующего года власти планируют ввести временный потолок цен на топливо. Детали этой меры еще обсуждаются. В Саксонии-Анхальт еще до первого заседания нового Ландтага разгорелся спор о распределении влияния в парламенте. АДГ предлагает увеличить состав парламентских комитетов с 11 до 12 депутатов. В таком случае партия получила бы в каждом из них 6 мест, ровно половину. Другие фракции выступают против и считают, что такой расклад не отражает результатов выборов. О АДГ 39 из 83 мест в парламенте. Зеленые и СДПГ допускают обращение в земельный конституционный суд. Есть разногласия и по раскладке депутатов. АДГ хочет переместиться с правого края в центр зала. Первое заседание нового Ландтага состоится 6 октября. Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпиня в США сегодня завершается. На торжественном ужине Дональд Трамп заявил, что отношения между Вашингтоном и Пекином сейчас лучше, чем когда-либо. Си Цзиньпинь был сдержаннее и призвал искать новую формацию существования двух держав. Стороны обсудили торговлю, безопасность и искусственный интеллект. Однако серьезных договоренностей по спорным вопросам объявлено не было. Одним из немногих конкретных результатов стало продление на 2 месяца торгового перемирия и приостановка дополнительных пошлин и экспортных ограничений. Франция направит военных и системы ПВО в Саудовскую Аравию для защиты важного нефтяного терминала Янбу на Красном море. Об этом заявил президент Эммануэль Макрон. Речь идет о военнослужащих, радарах и оборонительных системах. Участие французских истребителей пока не планируется. Через Янбу Саудовская Аравия может экспортировать нефть в обход Ормузского пролива. Однако после недавних атак на нефтепровод поставки по этому маршруту сократились. Париж рассчитывает, что защита терминала поможет стабилизировать экспорт саудовской нефти и снизить давление на мировые цены на топливо. Сегодня по всей Германии школьники выходят на акции против возможного возвращения обязательной военной службы. Инициатива «Школьная забастовка против воинской обязанности» анонсировала около 100 демонстраций. В Берлине митинг пройдет на Леопольдплац, а в Бранденбурге акции запланированы в Котбусе, Кёнигс-Вустерхаузене и Потсдаме. Новый закон о военной службе действует с января. Пока служба остается добровольной. Однако, если Бундесверу не удастся набрать достаточное количество военнослужащих, Бундестаг сможет отдельно рассмотреть вопрос о введении обязательного призыва. В Берлине вручение премии Axel Springer Award американскому предпринимателю и инвестору Петру Тилю сопровождалось протестами. Около 200 человек собрались у здания медиаконцерна Axel Springer, выступая против его награждения. Решение также раскритиковал немецкий союз журналистов. Петр Тиль – один из основателей технологической компании Palantir и известный инвестор. Он придерживается либертарианских и правоконсервативных взглядов, поддерживает Дональда Трампа и неоднократно выступал с критикой либеральной демократии. Сегодня в Берлине сохранится облачная погода на протяжении всего дня, осадков практически не ожидается. В течение дня местами небо будет проясняться, ветер останется слабым. Максимальная температура 17 градусов по Цельсию.
2: На дорогах.
1: На городском автобане А100 в сторону Вединга между Бритцер-туннель и Инсбрукер-плац образовалась пробка. Плюс около 10 минут. У Кудамы из-за неисправного автомобиля перекрыта левая полоса. Это были новости на радио «Голос Берлина». Хорошего вам дня, легкой пятницы и отличного настроения. До свидания.
2: 2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Земпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Рабе. Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

0: На часах 13:00. В эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Бундестаг сегодня впервые обсуждает так называемую «раннюю пенсию для детей». Правящая коалиция ХДС, ХСС и СДПГ предлагает с 6-летнего возраста ежемесячно перечислять каждому ребенку по 10 евро из бюджета на специальный пенсионный счет. Родители смогут дополнительно пополнять его самостоятельно. Программу планируют начать с детей, родившихся в 2020 году, а затем постепенно подключать новые возрастные группы. Если родители сами не откроют счет, государственные средства все равно будут инвестироваться. Ими будет управлять Бундесбанк. Получить накопленные таким образом деньги можно будет, как правило, только после 65 лет. В первый год программа обойдется государству почти в 200 миллионов евро, а к 2030 году расходы превысят 410 миллионов евро в год. В Берлине начинается борьба за формирование нового правительства. Победившая на выборах левая партия сегодня решит, начинать ли консультации с СДПГ и «зелеными». Руководство левых выступает за переговоры, которые могут стартовать уже на следующей неделе. При этом потенциальные партнеры требуют от партии четкой позиции против антисемитизма и в защиту еврейской жизни. Тем временем ХДС, занявший на выборах второе место, также не исключает участие в правительстве. Новый глава парламентской фракции партии Штефан Эверс заявил о готовности к переговорам с СДПГ и «зелеными». В Германии банковский профсоюз ДБФАУ требует дополнительных выходных для сотрудников из растущего использования искусственного интеллекта. Речь идет максимум о 3 дополнительных днях отдыха в квартал. В профсоюзе объясняют, искусственный интеллект ускоряет многие процессы, но одновременно увеличивает объем работы. Сотрудникам приходится обрабатывать больше операций, проверять результаты и исправлять ошибки. Работодатели идею критикуют. По их мнению, дополнительные выходные увеличат расходы банков и могут поставить под угрозу рабочие места. Тарифные переговоры начинаются 8 октября. Помимо выходных из-за искусственного интеллекта, профсоюз требует повышения зарплат на 9,5% в течение 2 лет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, вновь отверг обвинения Израиля в геноциде в секторе Газа, назвав их величайшей ложью века. Он также защищал военные действия Израиля против Ирана, заявив, что решение нанести удар было для него одним из самых легких. Выступление сопровождалось протестами. Перед началом речи десятки дипломатов покинули зал Генассамблеи. Акции против Нетаньяху прошли и возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Запланированная скидка на топливо обойдется Берлину примерно в 60 миллионов евро. Такую оценку приводит городское финансовое ведомство. Институт ИФО называет более высокую сумму, свыше 90 миллионов евро. Сегодня закон рассматривает Бундесрат. Согласие федеральных земель для его принятия не требуется, однако они могут затормозить процесс через согласительную комиссию. Берлин этого делать не намерен. В целом скидка на топливо обойдется в 2,5 миллиарда евро. Половину расходов возьмут на себя федеральные земли. Берлинский марафон – это не только большой спортивный праздник, но и серьезный источник доходов для города. В воскресенье на старт выйдут 56 тысяч участников из более чем 160 стран, а вдоль трассы ожидаются сотни тысяч зрителей. 2 года назад экономический эффект марафона составил почти 470 миллионов евро. В этом году ожидается как минимум сопоставимый результат. Больше всего выигрывают гостиницы и рестораны. Участники и гости марафона проводят в Берлине в среднем 3 ночи. Дополнительные доходы получают также магазины, туристическая отрасль и городской транспорт. Для сравнения, экономический эффект финала Кубка Германии по футболу примерно в 10 раз меньше. Сегодня в Берлине сохранится на протяжении всего дня облачная погода, осадков практически не ожидается. В течение дня местами небо будет проясняться, ветер останется умеренным. Воздух прогреется до 17 градусов по Цельсию.
1: На дорогах.
0: На городском автобане Осто в сторону Трептова из-за высокой загруженности закрыта правая полоса между Якоб-Кайзер-Плац и развязкой Шарлоттенбург. Въезд на Зименсдам также временно блокирован. Это были новости на радио «Голос Берлина». Хорошего вам дня, легкой пятницы и отличного настроения. До свидания.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card. Бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн. Снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии. А далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM. Только

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Дорогие друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: радио «Голос Берлина».
1: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
2: В германской столице 2 часа дня, в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студию микрофона Олег Тарасов. Добрый день. Бундестаг сегодня впервые обсуждает так называемую «раннюю пенсию для детей». Правящая коалиция ХДС, ХСС и СДПГ предлагает с 6-летнего возраста ежемесячно перечислять каждому ребенку по 10 евро из бюджета на специальный пенсионный счет. Родители смогут дополнительно пополнять его самостоятельно. Программу планируют начать с детей, родившихся в 2020 году, а затем постепенно подключать новые возрастные группы. Если родители сами не откроют счет, государственные средства все равно будут инвестироваться. Ими будет управлять Бундесбанк. Получить накопленные таким образом деньги можно будет, как правило, только после 65 лет. В первый год программа обойдется государству почти в 200 миллионов евро, а к 2030 году расходы превысят 410 миллионов евро в год. В Берлине начинается борьба за формирование нового правительства. Победившая на выборах левая партия сегодня решит, начинать ли консультации с СДПГ и «зелеными». Руководство левых выступает за переговоры, которые могут стартовать уже на следующей неделе. При этом потенциальные партнеры требуют от партии четкой позиции против антисемитизма и в защиту еврейской жизни. Тем временем ХДС, занявший на выборах второе место, также не исключает участие в правительстве. Новый глава парламентской фракции партии Штефан Эверс заявил о готовности к переговорам с СДПГ и «зелеными». В Германии банковский профсоюз ДБФАУ требует дополнительных выходных для сотрудников из растущего использования искусственного интеллекта. Речь идет максимум о 3 дополнительных днях отдыха в квартал. В профсоюзе объясняют, искусственный интеллект ускоряет многие процессы, но одновременно увеличивает объем работы. Сотрудникам приходится обрабатывать больше операций, проверять результаты и исправлять ошибки. Работодатели идею критикуют. По их мнению, дополнительные выходные увеличат расходы банков и могут поставить под угрозу рабочие места. Тарифные переговоры начинаются 8 октября. Помимо выходных из-за искусственного интеллекта, профсоюз требует повышения зарплат на 9,5% в течение 2 лет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, вновь отверг обвинения Израиля в геноциде в секторе Газа, назвав их величайшей ложью века. Он также защищал военные действия Израиля против Ирана, заявив, что решение нанести удар было для него одним из самых легких. Выступление сопровождалось протестами. Перед началом речи десятки дипломатов покинули зал Генассамблеи. Акции против Нетаньяху прошли и возле штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Запланированная скидка на топливо обойдется Берлину примерно в 60 миллионов евро. Такую оценку приводит городское финансовое ведомство. Институт ИФО называет более высокую сумму, свыше 90 миллионов евро. Сегодня закон рассматривает Бундесрат. Согласие федеральных земель для его принятия не требуется, однако они могут затормозить процесс через согласительную комиссию. Берлин этого делать не намерен. В целом скидка на топливо обойдется в 2,5 миллиарда евро. Половину расходов возьмут на себя федеральные земли. Берлинский марафон – это не только большой спортивный праздник, но и серьезный источник доходов для города. В воскресенье на старт выйдут 56 тысяч участников из более чем 160 стран, а вдоль трассы ожидаются сотни тысяч зрителей. 2 года назад экономический эффект марафона составил почти 470 миллионов евро. В этом году ожидается как минимум сопоставимый результат. Больше всего выигрывают гостиницы и рестораны. Участники и гости марафона проводят в Берлине в среднем 3 ночи. Дополнительные доходы получают также магазины, туристическая отрасль и городской транспорт. Для сравнения, экономический эффект финала Кубка Германии по футболу примерно в 10 раз меньше.
3: Thank you.
2: Сегодня в Берлине сохранится на протяжении всего дня облачная погода, осадков практически не ожидается. В течение дня местами небо будет проясняться, ветер останется умеренным. Воздух прогреется до 17 градусов по Цельсию.
3: На дорогах.
2: На городском автобане Остов в сторону Трептова из-за высокой загруженности закрыта правая полоса между Якоб-Кайзер-Плац и развязкой Шарлоттенбург. Въезд на Зименсдам также временно блокирован. Это были новости на радио «Голос Берлина». Хорошего вам дня, легкой пятницы и отличного настроения. До свидания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

светишь мне ярче, чем звезды, ярче, чем солнце на небосводе. И только с тобой я живой, с тобой в небе, как птица свободен. Ты даришь мне крылья, ведь я летаю, это небо в глазах твоих. И будто бы целый мир замер сейчас только для нас двоих. Все в мире не вечно, а вечно лишь только наше мгновение. Держу тебя за руку, все крепче, космическое притяжение. Мы любили друг друга во всех предыдущих жизнях. Да, я уверен, будем во всех

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

2 ноября Берлинская филармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.

0: Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник в формате веселый квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Аппа Гриль энд Бар в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMoms Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.
1: Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Любая идея сначала существует только в голове. Но чтобы она стала чем-то большим, ей нужно время. Нужно придать ей форму. И главное, обсудить ее с теми, кто понимает. Потому что лучшие бизнес-идеи рождаются в общении. Приходите на The Good, выставку для учредителей и предпринимателей. 8 октября в Арена Берлин. Лекции, мастер-классы, полезные знакомства, опыт успешных предпринимателей и все, что поможет сделать следующий шаг в бизнесе. The Good. Будущее начинается с хорошей идеи и с правильного разговора. Регистрируйтесь бесплатно на thegood.de.

0: В этих очках все немного другое. Синие лица, зеленое солнце. Ты неспокойный, и я неспокоен. После концерта Джей-Зи и Бейонсе.
1: Близко поставлю.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

0: счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.
1: На часах 15:00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Бундестаге обсуждают так называемую «раннюю пенсию для детей». Министр финансов Ларс Клингбайл назвал проект шагом к большему равенству возможностей. По его словам, создавать пенсионные накопления должны иметь возможность и дети, и семей с небольшими доходами. Проект предусматривает, что государство будет ежемесячно перечислять по 10 евро детям от 6 до 18 лет на специальный пенсионный счет. Родители смогут добавлять собственные средства. Зеленые в целом поддерживают идею, но критикует отдельные детали. Левая партия считает, что система слишком ориентирована на частные инвест-счета и в итоге может принести больше пользы банкам, чем детям. Начать программу планируется с детей 2020 года рождения. В Германии рекордное количество семей получает государственную помощь на оплату жилья. По данным Федерального статистического ведомства, к концу прошлого года жилищное пособие «Вонгель» получали около 1 миллиона 300 тысяч домохозяйств. Больше, чем когда-либо за последние два десятилетия. Рекордными стали и расходы государства – почти 5 миллиардов евро. Самая высокая доля получателей «Вонгельд» в Мекленбурге-Передней Померании. Самая низкая – в Баварии. Пособие предназначено для людей с небольшими доходами, которым сложно самостоятельно оплачивать жилье. Расходы поровну делят федеральный бюджет и земли. Почти миллион автомобилей Volkswagen и Audi в Германии могут иметь опасный дефект рулевого управления. По данным Федерального автотранспортного ведомства, из-за попадания влаги крепежный болт может заржаветь и сломаться. В худшем случае автомобиль может потерять управление. У Volkswagen потенциально затронуты около 900 тысяч машин, среди них Golf, Tiguan и Touran. У Audi речь идет почти о 60 тысячах автомобилей Q3. Во всем мире проблема может касаться почти 3 миллионов машин. При этом случаев аварий или травм, связанных с дефектом, пока не зафиксировано. Производитель считает, что реальная проблема есть лишь у небольшой части автомобилей, однако неисправность признана потенциально опасной. Папа Римский Лев XIV сегодня начал 4-дневный визит во Францию. Это первая поездка понтифика в страну за последние 18 лет. В программе визита Париж, католический центр паломничества Лурд и город Метц. Папа встретится с представителями властей и католической церкви, а также проведет богослужение. Одними из главных тем поездки станут войны и пути к миру, а также развитие искусственного интеллекта. Папа Римский намерен уделить особое внимание этическим вопросам, связанным с новыми технологиями и их влиянием на человека и общество. В Европе все чаще используют искусственный интеллект, чтобы сделать жилье на фотографиях привлекательнее, добавить мебель, изменить интерьер или даже визуально увеличить комнаты. Это может вводить покупателей и арендаторов в заблуждение. Новые правила Евросоюза требуют маркировать изображения, созданные или существенно измененные с помощью искусственного интеллекта. За нарушения компаниям могут грозить крупные штрафы – до 15 миллионов евро. Передача крупных частных жилищных компаний Берлина в общественную собственность финансово возможна. К такому выводу пришло исследование, подготовленное для близкого к профсоюзам фонда Ханса Беклера. По расчетам авторов, компенсация владельцам примерно 210 тысяч квартир составила бы около 13,5 миллиардов евро. При этом существуют и значительно более высокие оценки возможных расходов. Исследование отмечает, что такая мера могла бы сдержать рост арендной платы, однако проблема нехватки жилья она не решит. Для этого, по мнению авторов, Берлину прежде всего необходимо строить новые квартиры. конца дня в Берлине сохранится облачная погода, преимущественно без осадков. В течение дня местами небо будет проясняться, ветер останется слабым. Выше 16 градусов по Цельсию температура уже не поднимется.
2: На дорогах.
1: На автобане А100 в направлении Вединга между Брицер-туннель и Инсбруккер-плац зафиксирована 10-минутная пробка. На сотке между Якоб-Кайзер-плац и развязкой Шарлоттенбург сокращено дорожное полотно. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне. Мы следим за развитием событий. До свидания.
3: Друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.
1: На часах 16.00 в эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Бундестаге обсуждают так называемую «раннюю пенсию для детей». Министр финансов Ларс Клингбайл назвал проект шагом к большему равенству возможностей. По его словам, создавать пенсионные накопления должны иметь возможность и дети, и семей с небольшими доходами. Проект предусматривает, что государство будет ежемесячно перечислять по 10 евро детям от 6 до 18 лет на специальный пенсионный счет. Родители смогут добавлять собственные средства. Зеленые в целом поддерживают идею, но критикует отдельные детали. Левая партия считает, что система слишком ориентирована на частные инвест-счета и в итоге может принести больше пользы банкам, чем детям. Начать программу планируется с детей 2020 года рождения. В Германии рекордное количество семей получает государственную помощь на оплату жилья. По данным Федерального статистического ведомства, к концу прошлого года жилищное пособие «Вонгельд» получали около 1 миллиона 300 тысяч домохозяйств. Больше, чем когда-либо за последние два десятилетия. Рекордными стали и расходы государства – почти 5 миллиардов евро. Самая высокая доля получателей «Вонгельд» в Мекленбурге, Передней Померании. Самая низкая – в Баварии. Пособие предназначено для людей с небольшими доходами, которым сложно самостоятельно оплачивать жилье. Расходы поровну делят федеральный бюджет и земли. Почти миллион автомобилей Volkswagen и Audi в Германии могут иметь опасный дефект рулевого управления. По данным Федерального автотранспортного ведомства, из-за попадания влаги крепежный болт может заржаветь и сломаться. В худшем случае автомобиль может потерять управление. У Volkswagen потенциально затронуты около 900 тысяч машин, среди них Golf, Tiguan и Touran. У Audi речь идет почти о 60 тысячах автомобилей Q3. Во всем мире проблема может касаться почти 3 миллионов машин. При этом случаев аварий или травм, связанных с дефектом, пока не зафиксировано. Производитель считает, что реальная проблема есть лишь у небольшой части автомобилей, однако неисправность признана потенциально опасной. Папа Римский Лев XIV сегодня начал 4-дневный визит во Францию. Это первая поездка понтифика в страну за последние 18 лет. В программе визита Париж, католический центр паломничества Лурд и город Метц. Папа встретится с представителями властей и католической церкви, а также проведет богослужение. Одними из главных тем поездки станут войны и пути к миру, а также развитие искусственного интеллекта. Папа Римский намерен уделить особое внимание этическим вопросам, связанным с новыми технологиями и их влиянием на человека и общество. В Европе все чаще используют искусственный интеллект, чтобы сделать жилье на фотографиях привлекательнее, добавить мебель, изменить интерьер или даже визуально увеличить комнаты. Это может вводить покупателей и арендаторов в заблуждение. Новые правила Евросоюза требуют маркировать изображения, созданные или существенно измененные с помощью искусственного интеллекта. За нарушения компаниям могут грозить крупные штрафы – до 15 миллионов евро. Передача крупных частных жилищных компаний Берлина в общественную собственность финансово возможна. К такому выводу пришло исследование, подготовленное для близкого к профсоюзам фонда Ханса Беклера. По расчетам авторов, компенсация владельцам примерно 210 тысяч квартир составила бы около 13,5 миллиардов евро. При этом существуют и значительно более высокие оценки возможных расходов. Исследование отмечает, что такая мера могла бы сдержать рост арендной платы, однако проблема нехватки жилья она не решит. Для этого, по мнению авторов, Берлину прежде всего необходимо строить новые квартиры. До конца дня в Берлине сохранится облачная погода, преимущественно без осадков. В течение дня местами небо будет проясняться, ветер останется слабым. Выше 16 градусов по Цельсию температура уже не поднимется.
2: На дорогах.
1: На автобане А100 в направлении Вединга между Брицер-туннель и Инсбрукер-плац зафиксирована 10-минутная пробка. На сотке между Якоб-Кайзер-плац и развязкой Шарлоттенбург сокращено дорожное полотно. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне. Мы следим за развитием событий. До свидания.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Открыть IBAN счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ в стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому

0: так.
1: Радио. Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

вернусь, как будто фильм. А в нем ты моя, в том платье, как тогда, вернешься по морям.

Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. Голос нашего города.

0: Кайфилармония станет сценой большого оперного события. Рене Барбера, Флориан Зимпей, Алиса Медведева, филармонический оркестр Брно и дирижер Аркадий Берин в одном гала-концерте. Верди, Пуччини, Доницетти – великие шедевры итальянской оперы. 2 ноября в 20 часов в Берлинской филармонии. Билеты на eventim.de.
1: В часах 17:00. В эфире на радио «Голос Берлина» информационный выпуск новостей. В студии у микрофона Олег Тарасов. Добрый день. В Бундестаге обсуждают так называемую «раннюю пенсию для детей». Министр финансов Ларс Клингбайл назвал проект шагом к большему равенству возможностей. По его словам, создавать пенсионные накопления должны иметь возможность и дети, и семей с небольшими доходами. Проект предусматривает, что государство будет ежемесячно перечислять по 10 евро детям от 6 до 18 лет на специальный пенсионный счет. Родители смогут добавлять собственные средства. Зеленые в целом поддерживают идею, но критикуют отдельные детали. Левая партия считает, что система слишком ориентирована на частные инвест-счета и в итоге может принести больше пользы банкам, чем детям. Начать программу планируется с детей 2020 года рождения. В Германии рекордное количество семей получает государственную помощь на оплату жилья. По данным Федерального статистического ведомства, к концу прошлого года жилищное пособие «Вонгель» получали около 1 миллиона 300 тысяч домохозяйств. Больше, чем когда-либо за последние два десятилетия. Рекордными стали и расходы государства – почти 5 миллиардов евро. Самая высокая доля получателей «Вонгельд» в Мекленбурге-Передней Померании. Самая низкая – в Баварии. Пособие предназначено для людей с небольшими доходами, которым сложно самостоятельно оплачивать жилье. Расходы поровну делят федеральный бюджет и земли. Почти миллион автомобилей Volkswagen и Audi в Германии могут иметь опасный дефект рулевого управления. По данным Федерального автотранспортного ведомства, из-за попадания влаги крепежный болт может заржаветь и сломаться. В худшем случае автомобиль может потерять управление. У Volkswagen потенциально затронуты около 900 тысяч машин, среди них Golf, Tiguan и Touran. У Audi речь идет почти о 60 тысячах автомобилей Q3. Во всем мире проблема может касаться почти 3 миллионов машин. При этом случаев аварий или травм, связанных с дефектом, пока не зафиксировано. Производитель считает, что реальная проблема есть лишь у небольшой части автомобилей, однако неисправность признана потенциально опасной. Папа Римский Лев XIV сегодня начал 4-дневный визит во Францию. Это первая поездка понтифика в страну за последние 18 лет. В программе визита Париж, католический центр паломничества Лурд и город Мец. Папа встретится с представителями властей и католической церкви, а также проведет богослужение. Одними из главных тем поездки станут войны и пути к миру, а также развитие искусственного интеллекта. Папа Римский намерен уделить особое внимание этическим вопросам, связанным с новыми технологиями и их влиянием на человека и общество. В Европе все чаще используют искусственный интеллект, чтобы сделать жилье на фотографиях привлекательнее, добавить мебель, изменить интерьер или даже визуально увеличить комнаты. Это может вводить покупателей и арендаторов в заблуждение. Новые правила Евросоюза требуют маркировать изображения, созданные или существенно измененные с помощью искусственного интеллекта. За нарушения компаниям могут грозить крупные штрафы – до 15 миллионов евро. Передача крупных частных жилищных компаний Берлина в общественную собственность финансово возможна. К такому выводу пришло исследование, подготовленное для близкого к профсоюзам фонда Ханса Беклера. По расчетам авторов, компенсация владельцам примерно 210 тысяч квартир составила бы около 13,5 миллиардов евро. При этом существуют и значительно более высокие оценки возможных расходов. Исследование отмечает, что такая мера могла бы сдержать рост арендной платы, однако проблема нехватки жилья она не решит. Для этого, по мнению авторов, Берлину прежде всего необходимо строить новые квартиры. До конца дня в Берлине сохранится облачная погода, преимущественно без осадков. В течение дня местами небо будет проясняться, ветер останется слабым. Выше 16 градусов по Цельсию температура уже не поднимется.
2: На дорогах.
1: На автобане А100 в направлении Вединга между Брицер-туннель и Инсбруккер-плац зафиксирована 10-минутная пробка. На сотке между Якоб-Кайзер-плац и развязкой Шарлоттенбург сокращено дорожное полотно. Это были новости на радио «Голос Берлина». Оставайтесь на нашей волне. Мы следим за развитием событий. До свидания.
3: Друзья, загружайте приложение радио «Голос Берлина» и слушайте нас всегда и везде. Открывайте app «Радио Голос Берлина», наслаждайтесь хорошей музыкой, заказывайте любимые композиции, следите за новостями эфира и чартов и будьте всегда с нами на одной волне.

Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Хочешь получить все преимущества кредитной карты, например, при аренде авто, но без долгов и кредитного лимита? Black Cat Card – бесплатная MasterCard с кэшбэком до 30% и без ограничений на покупки. Плати онлайн и офлайн, снимай до 5000 евро в день. Ежемесячное снятие до 200 евро без комиссии, а далее всего 1%. Виртуальная карта доступна сразу же после открытия счета. С Black Cat Card никаких границ и ограничений. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридическое соглашение и подробную информацию о продукте и акции можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио. Радио. Радио. Голос Берлина. 97.2 FM. 97.2 FM.

Девушки Берлина, собирайте подруг. 4 октября все будет фиолетовым. iMoms приглашает на Purple Brunch. Девичник

В формате веселой квиз-игры. 6 раундов, азарт, подарки, фотограф, новые знакомства и отличная компания. А главное правило дня – фиолетовый дресс-код. Приходите своей командой от 4 до 8 человек или одна. Компанию вам обязательно найдут. 4 октября в 13:00 Аппа Гриль энд Бар в центре Берлина. Билет 30 евро. Регистрация в инстаграм imams.berlin и на сайте imams-germany.com. iMams Purple Brunch. Добавим Берлину немного фиолетового.

радио «Голос Берлина». Вы еще не подписаны на наш YouTube-канал? Тогда вы многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Голос Берлина». В эфире программа «Стоп, снято» и я, ее ведущая Ксения Реутова. Сегодня я, как обычно, расскажу о самых интересных фильмах, которые можно поймать сейчас в берлинских кинотеатрах и онлайн. Готовы? Поехали!
1: Фильм недели.
0: В берлинских кинотеатрах появился фильм, премьера которого вот только что, буквально пару недель назад, состоялась на Венецианском кинофестивале. Это «Prime Time» Лэнса Оппенхайма с Робертом Паттинсоном в главной роли. Картина основана на реальной истории. В начале 2000-х журналист Крис Хэнсон запустил на американском канале NBC реалити-шоу «Поймать хищника» «To Catch a Predator». В этой программе команда телевизионщиков устраивала подставные свидания людям, которые искали встреч с несовершеннолетними. За подростков выдавали себя специально нанятые актеры. Предполагаемый педофил прибывал в то место, где ему назначили свидание, и вскоре понимал, что попался. В самый неожиданный момент в комнате появлялся ведущий Крис Хэнсон и произносил примерно один и тот же текст. «Присядьте, вы же понимаете, как все это выглядит, правда?» Программа была невероятно популярной и породила массу подражаний. Чтобы оценить степень ее культовости, достаточно сказать, что Хэнсон в разные годы становился персонажем «Симпсонов» и «Южного парка». Его до сих пор знает и помнит вся Америка. Со временем, правда, этичность передачи «Поймать хищника» подверглась серьезной переоценке. В 2000-е, в золотую эпоху реалити-шоу, такого рода самосуд, а Хэнсон обвинял своих героев без суда и следствия, не вызывал больших вопросов. Главной была развлекательная функция. Если зритель не может оторваться от просмотра программы, значит, ее авторы все делают правильно. Но из нашего времени Хэнсон уже не выглядит Бэтменом, который мстит за униженных и оскорбленных. Он выглядит человеком, который сам наделил себя неограниченной властью и не установил при этом никаких барьеров.
2: Deine Eltern sind sicher nicht zu Hause?
3: Ganz sicher.
4: Heute Abend was vor?
2: Wer sind Sie?
4: Nehmen Sie doch Platz. Ich bin Крис Хэнсон. Von Dateline NBC. Und wir machen eine Story über Erwachsene, die Online-Kontakt zu Teenagern suchen. Ihnen ist klar, wonach das aussieht, oder?
5: Auf den Boden!
6: Ich mag Ihre Sendung nicht besonders. Doch Amerika liebt sie. Daher neuer Sendeplatz. To Catch a Predator, 21 Uhr. Prime Time.
7: Wir werden größer als Lost! Wir werden größer als Lost!
1: Stopp! Снято.
0: В 2025 году о программе уже был снят документальный фильм «Хищники» Predators, ставший одной из сенсаций американского фестиваля Sundance. Там как раз наглядно демонстрировалось, что Хэнсон тоже своего рода хищник. Если герои его передачи охотились за несовершеннолетними, то сам он с такой же одержимостью охотился за рейтингами и признанием. Фильм «Prime Time» по сути рассказывает о том же самом, только делает это с долей художественного вымысла. События разворачиваются в 2006 году, когда программа «Поймать хищника» стала таким зрительским хитом, что ее поставили в вечерний слот напротив сериала «Lost» «Остаться в живых». Но эгоцентричному Хэнсону этого мало. Он хочет подняться еще выше и ради успеха готов буквально на все. В картине нет никаких откровений. Основная претензия кинокритиков к ней заключается в том, что все озвученные режиссером Лэнсом Оппенхаймом вопросы в разные годы уже задавались. Постановщик мог попытаться дать на них ответы, но оказался не в состоянии или просто не пожелал этого сделать. Фильм это, конечно, сильно упрощает, но зато отлично работает главный аттракцион – Роберт Паттинсон в роли Хэнсона. Это потрясающее перевоплощение. Актер полностью вжился в образ и до мельчайших деталей скопировал жестикуляцию, манеру речи и интонации телеведущего. У Паттинсона в этом году несколько отличных ролей, от незадачливого жениха в фильме «Драма» до подлого антиноя в «Одиссее» Кристофера Нолана, но, кажется, именно за Криса Хэнсона в «Прайм-тайме» актер может получить первую в карьере номинацию на «Оскар». Если вы любите Роберта Паттинсона, пропускать это кино точно не стоит.
1: Авторское кино.
0: Авторский фильм недели «Обитель зла» Resident Evil Зака Крегера. Это один из главных хорроров года. Снят он, как легко догадаться по названию, по знаменитой серии видеоигр Resident Evil. Игры эти уже переносили на большой экран. Есть знаменитая франшиза режиссера Пола Уэс Андерсона с его женой Милой Йовович в главной роли. Называется она точно так же «Обитель зла». Однако новая картина с той классической серией фильмов про боевую девушку Элис никак не связана. У Крегера другие герои и другой сюжет. Может, конечно, возникнуть вопрос, зачем вообще понадобилась еще одна картина при наличии уже развитой франшизы. Ответить на него легко. Права на экранизацию игр Resident Evil еще с конца 90-х принадлежат немецкой кинокомпании Constantin Film. Чтобы не потерять эти права, компания обязана каждые несколько лет выдавать новую киноверсию. Поскольку франшиза, начатая четверть века назад Полом Уэс Андерсоном, зрителям уже порядком поднадоела и оценки последних фильмов были низкими, в этот раз продюсеры решили поэкспериментировать. Очередную экранизацию доверили режиссеру Заку Крегеру, автору, который прогремел в прошлом году с хоррором «Орудия» про таинственное исчезновение детей в маленьком американском городке. Актриса Эми Мэддиган, сыгравшая главную злодейку, тетушку Глэдис, получила «Оскар» – редчайший случай, когда награду Американской киноакадемии дали за роль в фильме ужасов. Учитывая этот успех, компания «Constantin Film» предоставила Крегеру полную творческую свободу. В результате главным героем новой «Обители зла» стал простой парень-курьер, который занимается доставкой биоматериалов в медицинские организации и лаборатории. Зовут его Брайан, и он недотепа. Однажды, когда у героя уже почти закончилась рабочая смена, ему предлагают за двойную оплату отвезти загадочную зеленую сумку в Ракун-Сити. Брайану нужны деньги, поэтому он соглашается, еще не подозревая о том, что в городе начался зомби-апокалипсис, и вскоре он окажется в самом его эпицентре.
3: Hi, ich habe einen B7. Wo genau soll das denn hin? Entschuldigung, ich hätte ihn... Oh mein Gott. Hat jemand eine Leber bestellt? Oder eine Niere oder sowas? Irgendwer? Könnte wichtig sein.
5: Hey, hast du Zeit für noch eine Lieferung?
3: Nein, für heute bin ich fertig. Ich
5: Liegt nicht in der Zone, also doppelte Bezahlung.
3: Oh, kann ich machen.
1: Stopp. Снято.
0: Весь фильм – это одиссея курьера, который, вопреки всем препятствиям, пытается доставить в пункт назначения ценный груз. Многие геймеры, уже посмотревшие картину, расстроились. Хоррор Крегера сюжетно оказался очень далек от видеоигр Resident Evil. Это даже не история по мотивам. Это оригинальный фильм, который просто использует отсылки к играм, упоминая город Ракун-Сити, корпорацию Umbrella и так далее. Но если вы не ждете буквальной экранизации, то будете вознаграждены. Это очень увлекательное кино, оторваться от него невозможно. А еще оно безумно веселое. Крегер начинал как комик, и здесь его комедийный талант проявляется на все 100. Актер Остин Абрамс, любимец режиссера, выдает отличный перформанс, наделяя своего героя неотразимым обаянием. Он вроде и ходячее недоразумение и постоянно творит глупости, но не сопереживать ему невозможно.
8: Alles, was in dieser Stadt passiert ist, hat sich innerhalb weniger Stunden entwickelt.

0: Und wo genau soll das jetzt hin?
1: Raccoon City General.
0: Hey, krieg ich hin.
2: Стоп, снято.
3: Связь с игровой стихией эта «Обитель зла» тоже сохраняет. Визуально фильм решен как раз как видеоигра, как классический хоррор на выживание. Зритель оказывается в позиции начинающего игрока. Ему вместе с Брайаном нужно будет исследовать темные туннели, искать коробки с патронами, подбирать ключ к висящему на заборе замку и, конечно, уворачиваться от жутких монстров, которые лезут изо всех щелей. В отличие от «Орудий», эта картина вряд ли будет претендовать на «Оскары». Она слишком простая, чисто развлекательная. Но в список лучших ужастиков года она точно попадет. «Resident Evil» уже в берлинских кинотеатрах.
2: Онлайн-премьера недели.
3: На стриминге Netflix вышла драма «Унабомбер». Она основана на реальных событиях. Это биография Теодора Качинского, американского террориста, который с конца 70-х по середину 90-х рассылал по почте посылки с бомбами. Главной целью атак Качинского были университеты и авиалинии. В результате взрывов погибли 3 человека, еще 23 были ранены. Искали террориста очень долго, в какой-то момент он был главной целью ФБР. Между собой агенты, которые вели расследование, называли его «Унабом». Это сокращение от «University and Airline Bomber», то есть «бомбист университетов и авиалиний». Когда прозвище попало в прессу, журналисты трансформировали его в более звучное и запоминающееся слово «Унабомбер». Качинского уже несколько лет нет в живых. Он умер в 2023 году, отбывая пожизненное наказание без возможности УДО. Однако его личность до сих пор вызывает и в Америке, и за ее пределами огромный интерес. Дело в том, что в детстве Качинский был вундеркиндом и подавал большие надежды. В 16 лет он поступил в Гарвард. В 20 с небольшим получил докторскую степень по математике в Мичиганском университете. Карьера его складывалась отлично. Он был профессором Калифорнийского университета в Беркли. Но потом вдруг ученый все бросил, уехал в глушь, собственными руками построил лесную хижину и начал жить там без денег, электричества и даже водопровода. Собственно, его террористическая деятельность началась как раз как протест против промышленности и современных технологий, против всей индустриальной системы, которую он считал ошибкой человечества. Новый фильм пытается найти ответ на вопрос, в какой же момент в жизни Качинского все пошло не так. У авторов есть на этот счет своя версия. Во время учебы в Гарварде будущий унабомбер принял участие в жестком психологическом эксперименте, который проводил доктор Генри Мюррей. Студенты не знали, на что соглашаются. Они думали, что просто будут обсуждать с Мюрреем свою жизненную философию и взгляды. А в итоге их привязывали за руки и за ноги к стульям, подключали к электродам и всячески оскорбляли. Среди исследователей биографии Качинского существует теория о том, что именно этот эксперимент надломил психику молодого и неопытного студента.
4: Three people are dead. 23 people have been injured. The Unabomber wrote a 35,000 word manifesto without one grammatical error. This is something bigger. What mind could have done this?
5: Theodore. Why would you like to participate in this study?
2: Стоп, снято.
3: Действие фильма разворачивается в двух временных пластах. В первом зрители узнают о юности Теодора Качинского и о его отношениях с доктором Мюрреем. Во втором наблюдают за тем, как агент ФБР Джоан Миллер пытается уже взрослого героя поймать. У картины отличный актерский состав. Джоан Миллер играет Шейлин Вудли, молодого Качинского, актер Джейкоб Тремблей, подросший мальчик из фильмов «Комната» и «Чудо». Но главная приманка – Рассел Кроу, который перевоплотился в инфернального Генри Мюррея. Вообще, актер, кажется, вошел в свою злодейскую прайм-эру и искренне этим наслаждается. Совсем недавно он играл Германа Геринга в драме «Нюрнберг», и вот здесь, в «Унабомбере», у него во многом похожий образ. От картины не стоит ждать большой глубины, но с историей Качинского она познакомит вас во всех деталях. Фильм «Унабомбер», напоминаю, вышел на Netflix. На этом на сегодня все. С вами была кинокритик Ксения Реутова. До новых встреч в эфире радио «Голос Берлина». Пока-пока.

снято. Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

злиться, ведь злость опускает вниз. Желаю дружить с судьбою, но только уже сейчас. Оставьте меня в покое, мне так хорошо без вас.

Но в океане мне не проснуться, в пучине сгнил корабль мой, я умер, милая.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

скажи мне, ты действительно этому рада? Да, тогда одолжи мне этого волшебного яда. Да у меня все нормально, я просто немного растерян. Я, если честно, разорван и больше ни в чем не уверен. Ты говорила, так лучше, и нам нужно расстаться срочно. И я не знаю, кому стало лучше, но не мне это точно. И эта точка для меня стала черной дырой. Возьми все эти строчки и в землю зарой.

Ты знаешь, порой наши взгляды стирают поверхности. Но ты представляешь, на тебя смотреть мне не хватает уверенности. И мне бы хоть каплю, хоть капельку твоей отрешенности. Я бы, не думая, смешал бы со своей отверженностью. Мы переборщили с нежностью, наши чувства стали беженцами. Мы заразили друг друга бешенством и дрались, содрогаясь от ревности. Мы стали такими разными, что нам больше нечего праздновать. Ты всегда проиграешь заранее, когда начинаешь сравнивать.

открыть IBAN-счет в евро и получать бонус 4% годовых с Black Cat Card легко. Даже если вы гражданин России, вам доступна персональная платежная карта и евросчет при наличии ВНЖ.

стране ЕС. Бонус 4% годовых начисляется на текущий остаток без накопительных счетов и с ежемесячной выплатой. Открытие счета, выпуск карты, поддержка на русском языке. Все доступно круглосуточно через онлайн-банк и мобильное приложение. Присоединяйтесь к Black Cat Card, финансовому решению нового поколения. Подробности на сайте blackcatcard.com. Цены, условия использования, юридические соглашения, подробную информацию о продукте и ссылки на сайты партнеров, предоставляющих бонусные программы, можно найти на сайте blackcatcard.com.

Радио «Голос Берлина». 97.2 FM. 97.2 FM.

«Голос нашего города». Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

Радио «Голос Берлина». 97,2 FM. 97,2 FM.

Многое пропускаете, ведь здесь нас можно еще и смотреть. На канале «Голос Берлина» самые интересные интервью, яркие передачи и живое общение с людьми, которых хочется слушать. Ищите «Голос Берлина» на YouTube. Подписывайтесь, слушайте, смотрите, комментируйте и ставьте лайки. «Голос Берлина». Соединяем Берлин и мир.

«Голос Берлина». 97.2 FM. «Голос нашего города».

0: всех я плохой и злой.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: радио «Голос Берлина».
1: Всем привет! Это «Голоса» — шоу, где мы вместе с вами пытаемся разобраться, кто снова не прав в интернете. Делаем это в прямом эфире из студии радио «Голос Берлина». Меня зовут Дима Быков, и сейчас я расскажу, с кем и о чем мы поговорим сегодня. В начале сентября в Саксонии-Анхальт, как многие помнят, победила ультраправая альтернатива для Германии. Зато теперь в Берлине, в столице Германии, победила левая Делинке. Более того, в своем победном ролике берлинские левые голосом своей лидерки, она сама настаивает на феминитивах, Элиф Эральп, предупреждают, что этот триумф — сигнал всему миру.
2: Und die Gerechtigkeit über den Hass gewonnen. Das haben wir heute alle gemeinsam gezeigt. Und dieses Signal geht raus in die Welt.
1: Но многие снова недовольны. Что с левыми не так? Или, может, что-то не так именно с Делинке? И при чем тут берлинская мафия? Поговорим сегодня с политиком Михаилом Лобановым из России. Он большой друг берлинских левых, активно им помогает. Второй участницей разговора должна была стать сегодня Ася Вишневская-Ман из Германии, но сегодня у нее заболел ребенок, она с нами связалась, поэтому она не сможет присоединиться, к сожалению, к эфиру. Однако ее позицию, кардинально иную, чем у Михаила, я попробую озвучить сам. Например, в своем телеграм-канале она опубликовала вот такую картинку. Берлинский символ — медведь, и этот Мишка в никабе. В лапах у него серп и молот. Ну, видимо, это народное творчество на тему «Новый герб немецкой столицы после победы Делинке». И следующая тема. «Снимите это немедленно». Так могло бы называться шоу в Евросовете, который только что снял санкции с российских миллиардеров Михаила Фридмана и Алишера Усманова. Почему? А главное, зачем? Спросим об этом у журналиста, человека, который лично, я подозреваю, знает и того, и другого, Алексея Венедиктова. Эфир обещает быть жарким, так что лучше прямо сейчас ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И, кстати, ваш вопрос, если вы его напишете в чат, может прозвучать в прямом эфире. Так что не стесняйтесь. А если не успели, если вы смотрите в записи, оставляйте комментарии. А мы начинаем. Берлин пошел налево, вопреки всем мировым, да и нынешним немецким трендам. Впрочем, столица Германии всегда находилась, предпочитала оставаться именно в этой части спектра, но теперь закрепила этот статус официально. На выборах в городской парламент партия Делинке, буквально левая в переводе, впервые после объединения Германии обошла своих вечных конкурентов, христианских и социал-демократов, ЦДУ и СПД. И даже новый немецкий жупел ультраправой альтернативы для Германии оказался бессилен, заняв лишь третье место. Как же это вышло? Как показала статистика, именно Делинке оказалась партией молодых и активных. За нее проголосовала почти половина избирателей от 25 до 34 лет. Кстати, на этих выборах впервые разрешили голосовать с 16 лет. И в возрасте от 16 до 24 за левых отдали свои голоса 43%. Можно, конечно, пошутить, что в программе Делинки их привлек пункт, предлагающий сократить в школах домашние задания и упразднить оценки, ну или декриминализация безбилетного проезда, но все же главным оказался тот самый квартирный вопрос. Левые со всей социалистической прямотой предложили обобществить больше 200 тысяч квартир, принадлежащих большим концернам, чтобы, по их словам, вывести их из рыночной логики, то есть снизить арендную плату с этой, видимо, целью. А еще примерно в 400 тысячах квартир заморозить арендную цену на год и разрешать потом ее поднимать максимум на 1% в год. Мало того, они хотят разрешить захват жилья, пустующего не меньше года. Это довольно радикальное решение жилищного вопроса вызвало не только восторг. Социал-демократы, например, выступили резко против. А канцлер Фридрих Мерц сказал, что вся эта социализация резко сократит иностранные инвестиции. И он собирается скорее принять какой-нибудь такой закон, который запретит эту экспроприацию. И без того нервную обстановку накалили еще два скандала. В начале сентября на предвыборном митинге Дилинке рэпер Дахаб Флекс исполнил песни с антисемитскими лозунгами. Публика подпевала. А на вечеринке в честь победы появился Иса Рамо, Ремо, которого называют главой криминального клана. Он сфотографировался с депутатом Будестага от левых Фератом Качаком, а вскоре сын Ремо опубликовал переписку, где они с депутатом называют друг друга братьями. Сегодня мы выиграли в Берлине, нам вместе с Дилинке предстоит менять к лучшему Европу и мир, написал в соцсети X левый политик Михаил Лобанов. Произошла чудовищная ошибка. Мы сколотили себе эшафот, отреагировала политолог и член берлинского отделения партии ФДП, свободные демократы, Ася Вишневская-Манн. Так что же, радоваться берлинцам или отчаиваться? Обсудим с Михаилом Лобановым, а позицию Аси Вишневской-Манн я буду предъявлять ему заочно. Ну, ее собственными словами. Михаил, наконец-то дождался после моего длинного вступительного слова. Привет, Михаил.
3: Да, привет. Надеюсь, как бы интернет не подведет, хотя тут нахожусь в довольно глухом месте, может быть, подвисать иногда, но надеюсь, можем поговорить. Жаль, что Ася не смогла присутствовать. Надеюсь, с ребенком все в порядке, скоро выздоровеет.
1: Я тоже на это надеюсь, и несмотря на то, что место глухое, я вас прекрасно слышу, по крайней мере, пока. Спасибо, что пришли и согласились поучаствовать в разговоре на тему победы берлинских левых. Мы, да, собирались поговорить вдвоем, но, в общем, я буду время от времени цитировать ее пост, Асин пост, и попрошу вас ответить на ее аргументы. Такой у нас получится заочный спор. Начнем мы с простого, ну или, может, не с простого, я не знаю. Почему, по-вашему, в Берлине победили левые?
3: Это традиционно, что левые в последние десятилетия очень сильны в крупных, то есть это мы помним и кампанию Мамдани, где он триумфально победил, ну, на условно, как бы, там, внутри своего политического лагеря, да, и потом победил на выборах мэра Нью-Йорка, в Лондоне традиционно выигрывают левые, в Париже сильные левые, в Москве, то есть если мы вспомним избирательную кампанию 21 года в Госдуму, то лучший результат был у нашей команды, чем у кандидатки, там, условно говоря, команды Максима Каца, где было гораздо больше денег, где не было кандидата от «Единой России», была, ну, такая, если не ковровая красная дорожка, лучше, чем у националиста, который шел в Новой Москве, и лучше, чем у традиционных кандидатов КПРФ. Поэтому, в общем, то, что такие платформа, политика, программа демократического социализма, она популярна в крупных городах по всему миру и получает поддержку на выборах регулярно. И даже Россия здесь не исключение, и Берлин уж тем более не исключение. А в целом Дилинке на подъеме. Она партия удвоилась в районе последних выборов в Бундестаг. Как бы такое, как бы, вливание большого количества молодых активистов, большого количества женщин в том числе, да, средний возраст. Активистская партия, которая много говорит о социальных вещах, которые без арендной платы, недоступности жилья, по поводу там, как корпорации обманывают с тарифами и много других важных вещей, которые непосредственно касаются людей здесь сейчас.
1: Да-да.
3: Вот, в реальности довольно умеренная
1: программа. Я понимаю, да. Деле, о чем вы говорите? Кстати, вы упомянули выборы в России 21 года, если я не ослышался. Выборы... Выборы, да?
3: Выборы России 21 года в Москве. Ну, это была возможность проводить реальные кампании, и на очном голосовании бумажными бюллетенями выиграли кандидаты Евгения Попова от «Единой России». Тогда это еще было возможно. Да. Было электронное голосование, победу украли, но вот эти результаты именно очного голосования на избирательных участках, они важны и показывают реально, что люди в России за 5 месяцев до вторжения, там, где у них была альтернатива, были склонны поддерживать не телепропагандиста, который разжигает ненависть к народу Украины, к Европе, да, а поддерживать предошкольного учителя, который говорит про профсоюзы, про повышение зарплат, про доступное образование, а не медицину. Ну, в общем, то, что транслирует Ди-Линк.
1: Вы написали, Михаил, после оглашения результатов берлинских выборов, мы выиграли выборы. Давайте попробуем быстро разобраться, почему мы, если вы, насколько я понимаю, живете в Париже.
3: Да, но, соответственно, поскольку я демократический социалист, левый, да, и мы русскоязычные, российские, ну, там, русскоязычные левые, мы сейчас в вынужденной миграции выстраиваем взаимодействие с близкими по духу и политическим позициям, политическими структурами в самых разных странах. В Германии это Ди-Линки, да, это наш стратегический партнер. В него вступили, ну, наверное, уже трехзначное число низких русскоязычных левых активистов и активисток, активно участвуют в жизни, и мы при поддержке Ди-Линки выстраиваем как бы свою собственную инфраструктуру, которая связана в том числе с правительством внутри России, и на более дальние перспективы мы прекрасно понимаем, что тогда, когда в России начнется политическая трансформация, да, у российского общества будет шанс, то, скорее всего, в этой как бы в борьбе, в этом окне возможностей решающую роль или важную роль, одну из важнейших, будут играть левые, и в будущем именно наш коалиционно-политический субъект в значительной степени будет с да. мандата людей влиять на политику внутри России и для того, чтобы решать проблемы, которые стоят перед Россией, перед Германией, перед Европой, перед всем миром, нужна координация в международном масштабе. И, соответственно, мы сейчас выстраиваем эти отношения.
1: Единым фронтом, да? Ротфронт тот самый.
3: Тот самый.
1: Ася, которая здесь сейчас отсутствует, она написала очень яркий пост, тоже приуроченный к победе Ди-Линки. Цитата из него: «Мы сколотили себе эшафот». Да? То есть она назвала эшафотом то, что вы называете победой. Ну, вот довольно известный русскоязычный берлинец, композитор Сергей Невский, он напоминает, что город как-то пережил 15 лет с левыми в Сенате, то есть они участвовали, они не побеждали так, но они участвовали в формировании политики городской. Почему вдруг у Аси перед глазами появился этот эшафот, как вы считаете?
3: Ну, я тут могу предполагать, мы, кажется, лично никогда не общались, но я посмотрел перед эфиром ее канал, вот какие-то еще публичные выступления, быстро мониторил. Мне кажется, что она стоит на таких радикально антикоммунистических, антилевых позициях. Это как бы вот просто ее какой-то личной особенности, неприятие. И, честно говоря, мне даже кажется, что по ее позициям не стоит мерить позиции партии, в которой она состоит, ФДП, да, то есть я от каких-то, ну, в пересказах, личных разговорах представителей этой партии иногда себя как такая леволиберальная, или хотя бы там немножко леволиберальная, да, а у Аси позиции, они довольно ультраправые. В общем, честно говоря, в немецком политическом спектре, ну, лично мне кажется, быстро при таком сканировании, что она ближе к ФД, чем, как бы, чем к какой-либо другой партии.
1: Ага, ультраправые вот, даже, да? Да, ничего себе.
3: Да, ну это как вот бы смотрите, тут, как я считаю в этом диапазоне левые и правые, да, скорее вот куда правое крыло христианских демократов и скорее даже ближе к ФД. Поэтому, соответственно, антилевое противостояние, да, радикальных националистов,
1: Михаил,
3: да, других радикальных, да, правых и левых, и вот, соответственно, здесь она традиционно, судя по ее телеграм-каналу, уничижительно отзывается о левых, приписывает им совершенно странные вещи, ну и просто использует уничижительные слова типа «нищеброды», да, это, конечно, подмена какой-то аргументированной политической дискуссии, вот, и проецирование какой-то ненависти, которая лично есть у нее, не знаю, как это сложилось, но иногда на постсоветском пространстве это бывает как инерция от советского опыта, да, от того, что люди критически относятся к тому, что было в Советском Союзе, и дальше по каким-то причинам проецируют это на, как бы, на левое движение в целом, не стараясь как бы разбираться, дифференцировать и так далее.
1: Ну, я все-таки напомню, что Ася не в АФД, а в ФДП. Просто важно для наших зрителей это напомнить. И, кстати, ее пост, вот где случился этот эшафот, это была как раз дискуссия, политическая дискуссия с политологом берлинским Алексом Юсуповым из СДП. И Юсупов в ответ Асе написал, что теперь Die Linke как альтернатива для Германии. Ну, он написал так. Должны показать а. готовность и б. способность, приближаясь к власти, правдоподобно убирать от нее свои крайние кадры и идеи. Вот как по-вашему, Михаил, есть такая задача сейчас у Die Linke?
3: Ну, я честно как бы скажу, что то есть я общаюсь с, ну, с каким-то заметным количеством людей в Die Linke. В основном это те, кто говорят на, по-русски, потому что по-немецки я как бы не говорю, да, и, соответственно, информацию знаю вот скорее от тех там немцев, которые знают русский язык, состоят в Die Linke, из всего вот этой коммуникации. Я не знаю, какие там крайние течения нужно убирать. Понятно, что Die Linke очень активистская партия, там есть разные платформы и разные взгляды. Вот. Но в целом, с учетом всего, это довольно умеренная партия. Да? То есть это на самом деле такие старые добрые социал-демократы с военного десятилетия ФРГ. Да? То есть вот, да, за защиту рабочего класса, да, наемных работников, за права профсоюзов, за разные социальные штуки, но да, за обобществление каких-то вещей, да, за перераспределение от корпораций власти в пользу людей, но, в общем, прямо ничего радикального в этом нету.
1: Хорошо, вот Аси сейчас здесь нет, но тут вот у нас есть чат, и в него периодически приходят вопросы. Я просто, если вы не против, буду иногда их озвучивать. Вот, например, такой вопрос. Мы вот уже упомянули, и вы, и я упомянули АФД, видимо, это стригерило наших зрителей. И вот пишут, было же расследование в немецких медиа, я, кстати, не читал, что правых АФД и левых Die Linke финансирует Кремль. А Михаила Кремль репрессировал и выгнал из России. Как такое? Вот так сформулирован вопрос. Я не знаю, как его улучшить, но как такое, Михаил?
3: Как, ну, так, наверное? Это просто не соответствует действительности. Если посмотреть, как бы бюджеты немецких партий открыты, довольно много информации, и видно, что Linke в первую очередь финансируется за счет членских пожертвований, да, ну и вот того финансирования, которое предусмотрено партиям в со стороны государства, и то есть это действительно активистская партия, которая в первую очередь живет за счет того, что за взносы, членские взносы своих членов, да, она в этом плане не уникальна, да, то есть все партии прогрессивного, как бы левого крыла, там зеленые, социал-демократы и Linke имеют очень разветвленную локальную структуру, да, они даже в этом плане на локальном уровне зачастую в каком-то городе или в какой-то местности может быть более активная одна, там в другой другая, и люди зачастую, например, приезжая из России или из других стран и ища, к кому им присоединиться на месте, какая из местных структур как бы наиболее живая, наиболее активная, но вот так же, как и Грюне, так же, как и СПД, то есть это реально массовая партия с дискуссиями внутри, которая живет в первую очередь на деньги своих членов, и, как вот видно по бюджетам партии, там каких-то крупных пожертвований по сравнению с ФДП и по сравнению с христианскими демократами, там их либо нет, либо практически нету. Поэтому тут все понятно и прозрачно.
1: Мы там не увидим, да?
3: Да, не нашли.
1: Кремль экономит.
3: Зачем? Это партия радикально антикремлевская, да, это партия, которая реально на практике в все одерживает революцию в России фактически, да, то есть, соответственно, до какого-то момента, пока в этой партии были такие люди, как Сара Вагенкнех, да, то есть как бы очень было такое пропутинское крыло, но в какой-то 2 года назад как бы это крыло, оно, слава богу, взяло и вышло, сделало отдельную партию, и почти как бы большая часть тех, кого, не знаю, справедливо-несправедливо называют путерферштейнами, они вот оказались как бы в другой структуре, и это очень оживило, переформатировало жизнь внутри партии, то есть вот и партия стоит на радикально антипутинских позициях, да, там есть как внутренняя дискуссия по ряду вопросов, но именно в том, что русскоязычные, российские, левые как бы понимают, что это действительно живая структура, которая осуждает вторжение, осуждает Кремль, реально готова поддерживать в том числе как бы революционных левых в или тех левых, которые претендуют на активное участие в политической трансформации и демократизации России, это побуждает людей как бы с антипутинскими позициями туда вступать, как бы участвовать и агитировать за партию, и с другой стороны участвовать в внутрипартийных дискуссиях, чтобы сдвигать позицию партии там, в сторону еще большей поддержки Украины, еще больше российского гражданского общества.
1: Михаил, вот я вот хочу в связи с тем, что вы сказали выше, спросить вас. Вот Делинки, как вы заметили, действительно, это партия, выступающая против войны, против вторжения в Украину. При этом, насколько мне известно, она также против того, чтобы Германия поставляла Украине оружие, выступает, как альтернатива для Германии. Что вы думаете о таком пункте единодушия с ультраправыми?
3: Смотрите, здесь у любой партии можно найти хоть какой-то пункт, по которому их как бы позиция будет близка с любой другой партией, и нужно разбираться, да, то есть если альтернатива для Германии, она по поводу вопросов открыто демонстрирует, да, что она хочет сближения с режимом в России, да, то есть они просто как бы чувствуют идейную близость, так же, как Трамп, как бы, и трамписты чувствуют идейную близость, и когда же временами зависть какую-то чувствовали к Путину и тому, что ему удалось добиться в России, то же самое и с альтернативой для Германии. А Делинки стоит на принципиально других, как бы, позициях и более чем критически относится к российскому режиму и тому, что происходит в России не только сейчас, но и что происходило до войны. Но, с другой стороны, да, у Делинки есть очень сильное пацифистское течение в партии, да, то есть это люди, которые десятилетиями выступают против трат на вооружение, против милитаризации, против поставок вооружения кому бы то ни было, да, и там, против таких военных блоков, как НАТО. И эта позиция, ну, в общем, она исторически, и то, что происходит сейчас, это преемственность, да, и внутри партии идет дискуссия, и как эта позиция постепенно смещалась в сторону большей поддержки Украины, но при этом такие вещи, как выступление против трат на милитаризацию непосредственно самой Германии и Европы, никак не связаны с непосредственной поддержкой Украины, ну, это да, это действительно, я думаю, что даже это никуда не денется. Критика того, что вот этот конфликт и Путина агрессивная, да, используется кругами и силами, чтобы перераспределить бюджетное финансирование из социальных вопросов в сторону крупного бизнеса, который производит вооружение, это вполне себе нормальная позиция для большинства левых партий по всей Европе. И это нужно смотреть в историческом контексте и разделять эти два вопроса. Один вопрос – это поддержка Украины и противостояние как бы Путину. Да? Второй – это милитаризация, которая никак не связана непосредственно с поддержкой Украины, а которая направлена в долгую и трата огромных и невероятных сумм на это.
1: Хорошо. Хорошо, но в любом случае это вопрос был общий, так более-менее, потому что вы затронули эту тему, общий, я имею в виду, на федеральном, наверное, скорее уровне, да, а сейчас мы говорим про победу партии Делинки в Берлине. И вот главный вопрос хочется, который обсуждается, да, это обобществление жилищного фонда. Вы понимаете, почему этот пункт в программе партии многих так тревожит, а некоторых он даже бесит?
3: И давайте скажем, что именно этот пункт в программе очень многих привлекает, да, потому что для очень многих людей, особенно для молодежи, ситуация выглядит так, что зарплаты в большинстве профессий не растут, а с учетом инфляции уменьшаются, да, что положение на рынке труда для большего количества людей как бы становится очень прекарным, люди чувствуют свою уязвимость перед будущим, особенно молодежь по разным причинам, а арендная плата растет, да, жилье становится недоступным и для покупки непосредственно в собственности, и для аренды, да, и деньги поднимает этот вопрос, который действительно волнует молодежь, но не только молодежь, и здесь действительно, я согласен, что на самом деле жилье – это одна из базовых вещей, которая должна постепенно выводиться из такого как бы непосредственно прямого рыночного оборота, да, то есть как бы у человека есть право на комфортное жилье, а логика рынка, если это вопрос на логику рынка, она приводит к тому, что жилье становится недоступным, да, что порождается много общественных проблем. То есть люди либо в принципе как бы не могут себе обеспечить жилье, либо вынуждены это жилье где-то снимать или покупать в том месте, которое очень далеко находится от их работы, тратить очень много времени на дорогу. И вполне рамки современных международных тенденций и дискуссий это поиск того, как сделать так, чтобы обеспечить доступность жилья, в том числе в таких крупных городах, как европейские столицы. Вот. И то, что предлагает Делинки, это само по себе, наверное, будет недостаточно, но как одна из мер, да, это действительно может сработать. Я надеюсь, что если они будут в правящей коалиции, то они будут использовать в том числе и опыт, который используется в Вене и в других европейских городах. И это требует очень сложной настройки, но она вполне реальна. И я надеюсь, что Делинки вместе с союзниками с прогрессивного фланга это вполне смогут реализовать и смягчить вот эту остроту этого кризиса. Это же не обесчисление как бы тех квартир, которые находятся... Да, это не обесчисление квартир, которые находятся в собственности у человека одна-две, это крупные концерны. Да, видимо, есть некоторая задержка, потому что интернет довольно слабый.
1: Все в порядке, да, да, да. Крупные концерны, ну, крупных концернов, да, которые, вот этот жилищный фонд, они просто какие-то квартиры. Да, если они будут в правящей коалиции, сказали бы, потому что действительно сейчас коалиционные переговоры будут идти, долгие, мучительные, и в результате Делинки, несмотря на победу, все-таки может оказаться в оппозиции, да, другие партии могут сколотить это. Это я рассказываю сейчас нашим зрителям, на всякий случай, да, бывает и такое. Значит, самое тяжелое обвинение Аси, я сейчас озвучу, если вы готовы, Михаил. Я вижу, готов. Вы готовы. Вы улыбаетесь, как человек, который готов к любым обвинениям, любой тяжести. Немцы снова занялись любимым хобби предков. Травлей евреев, только теперь покрыв это арафаткой. При этом лидерка Делинки Элифе Ральп представила еще весной 5 мер против антисемитизма. Партия, она, вот выступал этот рэпер Дахаб Флекс, она открестилась от этого выступления, сказала, мы тут ни при чем. Может быть, есть что-то в этом вот обвинении, ну, сформулированном очень ярко у Аси, что-то, какая-то часть справедливая?
3: Ну, это обвинение говорит об Асе, а не о Делинке гораздо больше, да, и о том, какие нечестные приемы часто используют политические деятели с правого фланга и обслуживающие их интересы крупные медиа, да, принадлежащие крупным корпорациям, для решения своих тактических политических задач. Да. Это, соответственно, идет вопрос о построении коалиции, и как, это как такая вот атака, чтобы уменьшить шансы, что коалиция именно Делинки, СПД и Грюны, да, которая может провести в таком составе какие-то, ну, довольно умеренные, но все равно позитивные изменения на уровне Берлина, там, и, может быть, даже создать какие-то важные прецеденты, которые потом станут ориентирами для других городов, там, не только в Германии, но, может, и во всем мире, да, вот, и, то есть, решается вопрос коалиции, и это просто, как бы, нечестный прием и совершенно не основанное на реальном положении дел обвинения, то есть, давайте скажем, что есть на самом
1: хорошо,
3: деле, да,
1: Михаил,
3: на самом
1: вот деле, на секундочку. Антисемитизм, да, я понял вашу мысль, прям сразу понял. Но вот тут был такой опрос официально провели в Берлине опрос, где спросили, немножко странно звучало, звучала формулировка вопроса, не слишком ли много места антисемитским позициям отдает Делинке? И вот так он, такая формулировка. И почти половина берлинцев ответила, да, слишком, почти 50%. Тут как бы не только позиция одной оси, как бы получается, озвучивается. То есть есть ли какая-то все-таки проблема с антисемитизмом у левых?
3: Нет, проблема есть с антисемитизмом в целом обществе и, грубо говоря, во всех партиях. Да, есть исследования именно по поводу антисемитизма сторонников и членов всех партий в Германии. И в этом исследовании из него следует, что у Делинки как раз меньше всего проблем. Да, то есть, что там это присутствует гораздо в меньшей степени, в меньшем проценте и менее ярко выражено. А в других партиях, в том числе в той партии, в которой состоит Ася, как бы это присутствует. Присутствует больше. Безусловно, сейчас есть ситуация вокруг Газы, да, в которой очень многие левые, умеренные, более радикальные сочувствуют там народу Палестины и выступают против политики ультраправого правительства Нетаньяху. Да. И это делают самые разные люди, самые разные группы, и среди вот этого огромного количества по всему миру иногда как бы раздаются и те лозунги, которые большинство левых не разделяет. Да. И, то есть какие-то отдельные люди это где-то могут делать, но это вот мы видим последние там очень-очень много месяцев используются правыми силами в попытке дискредитировать левых как таковых в СЕР, да, то есть берется, не исследуется не весь спектр позиций, что в нем доминирует, да, какие предложения, а стараются найти каких-то городских сумасшедших или кто-то причинам там действительно занимает какую-то очень радикальную позицию не в ту сторону, да, и которую я, например, отделяю, и дальше начинают этим размахивать и бегать повсюду, обвинять в антисемитизме всех, и даже социал-демократов из Северной Европы. То есть я в своих комментариях видел, похвалил кандидатку от «Яблока», которая шла по одному из округов Москвы, говорю, что я схожи и близки на взгляды северской социал-демократии, и в комментариях как бы прилетает от очень ультраправого накрученного человека, а европейской социал-демократии, они все же антисемиты теперь.
1: Понятно. Дальше. Ну вот, кстати, вы упомянули исследование, Михаил, а вот я про опрос когда говорил, мы вот показали скрин, можно потом ссылку тоже можем прикрутить к нашему уже записи к нашей. Можете рассказать, вот это исследование, где вы сказали, что которое выяснилось, что меньше всего проблем именно у Делинки в этом вопросе, как-то
3: как я пришлю ссылку, вот, чтобы посмотреть, то есть я перед эфиром спросил.
1: Да, давайте тогда не будем на нем останавливаться долго, да? Вы присылайте, мы прикрутим тоже, чтобы люди посмотрели. Вот читали ли вы пост Юлии Латыниной?
3: Нет, не читал, так что
1: нет,
3: ознакомьте, пожалуйста.
1: А напрасно, это занятно. Она заявила, что результаты выборов в Берлине – это пример того, как ужасны свободные выборы вообще. Вот, что вот посмотрите, что происходит, а если бы мы дали, значит, это я сейчас пересказываю, вольный пересказ, что если бы на Кавказе, значит, мы дали бы свободные выборы, то там бы такое бы понавыбирали, и всем было бы очень плохо. Поэтому посмотрите, видите, что понавыбирали, каких леваков понавыбирали в Берлине. Вот вам пример, что не надо, не нужны никому свободные выборы. Что вы про это думаете?
3: Ну, Юлия Латынина стоит не на демократических позициях, да, а на вот таких довольно своеобразных радикально правых, таких, видимо, автократических, да, и, соответственно, хочет нас загнать куда-то назад, либо в конец 18 века, либо в начало 19-го, где право голоса имеет абсолютное меньшинство богатых мужчин, да, которые выбирают из самих себя какой-то парламент, да, и вот эта ситуация устраивает больше. Остаются других позициях, да, и исторически левые с 19 века были одной из движущих сил, те, кто добивался всеобщего избирательного права, там сначала удалось добиться для мужчин, потом вместе с феминистским движением для женщин, это были вещи, которые дальше отразились в демократизации и там, в целом как бы, жизни общества и в достижении очень важных социальных вещей со сферой труда, которая для меня, как для профсоюзного активиста, очень важна для положения женщин и там, для демонтажа колониальной системы и так далее, и так далее. Вот, поэтому в общем, мы тут принадлежим к очень разным политическим традициям с Юлией Латыниной.
1: Да. И она... Вы за прогресс, Латынина за регресс.
3: Вот я за демократию. Я за демократию, а Латынина против демократии, да.
1: А Латынина против нее. Задам неизбежный вопрос, возможно, последний, возможно, и нет, мне дадут, мне кажется, сигнал мои коллеги, но вопрос такой, какой у вас прогноз на ближайший год по Берлину в связи с победой Делинки?
3: Я погружен в немецкую политику, в плотного взаимодействия, да, в, как бы в... Но как формируются коалиции, спрогнозировать, как она в итоге сложится, ну, это просто у меня нет такого, как бы, опыта при... ощущений, чувства этого, чтобы сказать, как сложится коалиция и, соответственно, как это будет дальше развиваться. Я бы хотел, чтобы социал-демократам, зеленым и Делинке удалось договориться, чтобы Делинке в ходе этих торгов не сдали свои принципиальные позиции со своими союзниками по левому флангу, реализовали ту программу, в значительной степени ту программу, которую они заявляли, и которая во многим пунктах там, как бы, довольно близка и зеленым, и, как я надеюсь, социал-демократам, и надеюсь, это даст важные позитивные примеры, которые станут образцом для многих городов в других частях мира. Это вот сейчас, да, 2 года назад, под давлением общества, в Белграде, в Сербии сделали бесплатный общественный транспорт. И ничего, все отлично, отлично работает, только теперь как бы и бесплатно. Да, если в Берлине удастся
1: добиться... О чем вы говорите? Бесплатный общественный транспорт. Вот здесь, в Берлине, Михаил, в Берлине существует норма криминализации безбилетного проезда, когда у человека есть за, ну, естественно, не с первого раза, а за массу каких-то, значит, безбилетных проездов, попасть в тюрьму по-настоящему. А вы говорите...
3: Транспорт должен быть бесплатным. Я поэтому и говорю, есть вещи, которые, вот, например, в Белграде это реализовали, и я без какое-то время это станет нормой, басом для все большего количества городов, да, что это... Отлично работает, транспорт не стал хуже, не стал опаздывать, его не стало меньше, он не стал грязным, вот. Но только стал бесплатным, и все просто, жизнь упростилась, в том числе транспорт из аэропорта, да, можно доехать до центра Белграда, да, и надеюсь, это станет реальностью и через какое-то время и для Берлина, и для других городов Европы, России и всего мира.
1: Ну, Михаил, спасибо большое. На самом деле, на этой оптимистичной ноте мы, наверное, уже и закончим, потому что оптимистичнее уже вряд ли будет. И посмотрим, оправдаются ли ваши прогнозы. Поживем, увидим. Спасибо вам. И спасибо Асе, кстати, за ее незримое присутствие. Возможно, она потом как-то отреагирует у себя. Мы тут ее имя постоянно называли, да, она не имела возможности ответить непосредственно. Может, она ответит у себя в соцсетях. А я...
3: Приглашайте еще нас обоих в эфир, пообщаемся, да, в вашем эфире.
1: Обязательно, обязательно. Вот это будет очень интересно. Да, надеюсь, что это получится. Я напомню зрителям, что вы смотрите «Голоса». Не забудьте поставить лайк, подписаться, и оставляйте комментарии, пишите в чат. А мы продолжаем. Евросоюз продлил санкции против России на 3 года. Речь про персональные санкции, которые действуют примерно на 3000 физических и юридических лиц. Это Брюссель сделал одной рукой. А другой снял санкции с 2 российских миллиардеров. Михаила Фридмана и Алишера Усманова спустя 4,5 года. А что, Фридман, Усманов выступили против войны или сказали что-то невероятное, что-то неожиданное, что растрогало все 27 стран Евросоюза? Ведь за снятие санкций должны проголосовать или как минимум не противиться все 27 стран. Отнюдь. Просто так получилось. За Усманова вступилась Франция, официально мотивируя соображениями национальной безопасности, но, как пишут разные европейские СМИ, это было связано с переговорами об освобождении из азербайджанской тюрьмы двух французских граждан. За Фридмана агитировал Люксембург. Люксембург, ведь ему совершенно не хочется платить бизнесмену Фридману 16 миллиардов долларов компенсации за замороженные активы, а Фридман подал в суд на Люксембург, видимо, там решили, что шансов выиграть в этом суде немного. Все члены Совета ЕС согласились с этими аргументами, все, кроме Латвии, которая сопротивлялась до последнего, в буквальном смысле. Срок возможного продления санкций для остальных 3000 из списка подходил к концу, и если бы Латвия не уступила буквально за несколько часов до дедлайна, санкции пришлось бы отменить вообще для всех. Для всех 3000 фигурантов этого списка. Это был выбор не между хорошим и плохим решением, а между плохим и гораздо худшим, сказал премьер Латвии Андрис Кульбергс. Но добавил, что такие выборочные санкции приведут к нормализации России. «Российские элиты это воспримут как возможность индивидуального выхода из-под санкций», заявил Михаил Ходорковский в эфире «Дождя». Впрочем, не все были так уж сдержаны в оценках. Цитата. «Решение Еврокомиссии по Фридману...» Еврокомиссия здесь, наверное, не очень правильно. «Но решение Еврокомиссии по Фридману и Усманову чудовищное, ужасающее», написала у себя в Фейсбуке журналистка Бажена Рынска. «Какой же позор», написал политик Иван Жданов. «Полная моральная катастрофа евробюрократии во главе с Калас, когда оказалось, что одна только Латвия готова сопротивляться капитуляции Европы перед путинскими олигархами. Это не я говорю, это написал руководитель политических проектов ФБК Леонид Волков». Кстати, ведь именно Волков предлагал снять санкции с Фридмана еще в 22-м году. О чем не без сарказма напомнил у себя в посте журналист Алексей Венедиктов. С ним, надеюсь, мы сейчас всю эту ситуацию и обсудим, если ему удалось подключиться. Прорвать, так сказать, VPN. И это... А, вот! Алексей Алексеевич!
4: Добрый вечер!
1: Здравствуйте! Рад вас видеть. Спасибо большое, что нашли время. У нас тут ЕС разменял двух миллиардеров на 3 года санкции для остальных 3000 человек. Как вы думаете, это хорошая сделка, как сейчас принято говорить?
4: Это несущностная сделка, потому что разговор о трехлетнем шаге, насколько я помню, был год назад. И поэтому привязывать одно к другому, конечно, можно привязывать. Может быть, это было каким-то камешком или каплей, которая на весы упала, но это не суть. Давно главные страны, ну, главные, самые большие страны Евросоюза, Франция, Германия, Великобритания настаивали не на сроки 6 месяцев, каждые 6 месяцев возобновлять санкции, а на сроки 2 года, 3 года. И поэтому это сейчас подвигается.

0: Дил в германской прессе против Форбса те обвинения, которые были заложены в санкциях. Он выиграл суды в Германии. А Фридман выиграл суд в ЕС, в суде ЕС. Ну, правда, тут же снова сразу ввели, но он снова подал в суд. И сейчас идет и суд в Люксембурге. Да. Поэтому, видимо, постпреды и правительство Еврокомиссии понимали, что может получиться такой же кунштюк, как с Чубайсом в Канаде, да, когда совершенно перепугавшееся канадское правительство просто отозвало все и сняло с него санкции, не доводя дело до суда. Так же могло быть и здесь. Я думаю, что история в основном в этом. Что такие, как сказать, бульдозеры, у которых есть возможность нанимать хороших юристов, они просто бульдозерные. Ну да, европейское правосудие, вы лучше меня знаете, 4 года – это немного для европейских судов. Вот. Но они понимали, что близится крах, и решили сделать хорошую мину при плохой игре.
1: А, то есть вы поддерживаете вот эту версию о том, что Фридман и Усманов добились снятия санкций с помощью огромных гонораров адвокатам-международникам, да? То есть это такой неплохой бизнес для российской адвокатуры в изгнании, получается.
0: Ну, пожалуйста, там не российские адвокаты были, насколько я знаю, и у одного, и у другого, да? Так что это к вашим адвокатам, германским в первую очередь, если говорить об Усманове, уже голос Берлина, поинтересуйтесь их гонорарами, в общем, они, наверное, большие. Ну да, это стоило больших денег, наверняка и без всякого сомнения. Да? Да. Но мало ли какие суды происходят в Европе. Вот Абрамовичу не удается с большими деньгами, да? Предположим, Абрамовичу или Потанину. Им не удается с большими деньгами, а Усманову и Фридману удается. Значит, кроме денег было еще базовое что-то. Mm-hmm. Повторяю, выигрывали суды, и ЕСовские, и германские суды, эти два джентльмена, и поэтому я думаю, что это главное. И, конечно, вот если говорить о Фридмане, могу рассказать вашим зрителям, что у Фридмана сейчас идет большой суд в Люксембурге. Фридман выкатил 16 миллиардов евро убытков из-за санкций.
1: Да-да-да.
0: Я думаю, что Люксембург именно поэтому выступал за снятие с него санкций, чтобы это, вот так разрулить эту проблему. Эти санкции принимались, в смысле обоснования. Для этих санкций писалось на коленках. Там, вот он участвовал там, во встрече, не участвовал, во встрече с Путиным, да, и вот за это, значит, он поддерживает Путина. Но для суда это смешной аргумент. Да? Вот эта история про это на самом деле. Эта история через суды, хотя их не видно, да, Еврокомиссия вела, или там Евросоюз, не Еврокомиссия, конечно, Евросоюз вел, и Евросоюз снял санкции. Это очень плохо, и то, и другое, потому что эти санкции накладывались вне судебных процедур, эти санкции накладывались вне состязательных, ладно, судебных, вне состязательных процедур. Я говорил с Фридманом, он об этом узнал, значит, из газет, что называется, да, то есть его представитель не мог не то, что там оправдаться, даже объясниться. С ним никто не говорил, просто чиновники взяли, написали Фридман, да, там Потанин, там Валик Перов, Абрамович, ну и так далее. Вот. Это очень плохо, это неправильная процедура по отношению ко всем. Ну и сняли таким же образом. Тогда, ребята, вы зачем вводили тогда все ваши санкции? Они фуфло. Вот оказал там Усманов, предположим, услугу французскому правительству, предположим, мы не знаем, я имею в виду освобождение французского гражданина президентом Алиевым в Азербайджане, как-то сразу случилось, да? Вот. Оказал услугу, и раз, и сняли санкции. Ах, так это не про войну с Украиной, это про услуги. Выкупил себе право, если это правда, давайте оговоримся. Это такая история очень некрасивая для европейской бюрократии. Все-таки...
1: Ну, вы же, Алексей Алексеевич, да-да-да, вы же неспроста, кстати говоря, вы говорите, если это правда, вы, наверное, неспроста публиковали у себя сегодня эту новость, вот я ее процитирую, президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал французского гражданина Мартина Раяна, осужденного за шпионаж, сразу после снятия санкций ЕС с Алишера Усманова. Кстати говоря, у вас тут есть комментарии, я знаю, что вы не против поотвечать иногда на комментарии в своих соцсетях. Вот тут, может быть, попробуем на парочку и какой-нибудь выберете, может быть. Вот здесь такие есть. «Рука руку моет».

0: возможно, это совпадение, другой комментарий. И третий, а за Фридмана какой выкуп?
1: Да, смотрите, отвечу, конечно, поскольку люди интересуются, и формы имеют меньшее значение, чем содержание, да, значит, как я проверял? Я попросил своих друзей, французских журналистов, которые аккредитованы в Елисейском дворце, в президентском, еще до того, как это все случилось, когда только пошли слухи, задать вопрос министру иностранных дел Франции, который приходит постоянно, сейчас дает интервью, президенту Макрону, если удастся, министру внутренних дел Франции, это правда или нет? Задайте вопрос. Знаете, что они получили ответы? Какие ответы они получали, я не знаю от кого. Им отвечали так. Вопрос был такой. Правда ли, что Франция выступает за снятие санкций с Усманова за освобождение нашего французского гражданина в Азербайджане? Жестко журналистский вопрос такой. Не уклонишься. Знаете, какие ответы были? Три человека мне отписало. То есть три человека спросило у разных людей. Этого мы отвечать не будем, но коммент – это вопрос национальной безопасности. Мне кажется, что этим все сказано. Понимаете? На самом Понятно. Высоком уровне французское руководство, да, оно признало практически. Но поскольку я там до конца не знаю, и после не значит вследствие, да, тем не менее я вполне допускаю с большой долей вероятности, давно наблюдая все эти переговоры по заложникам, по историям, что такие размены могут быть. Вот и все. Я думаю, что любой из ваших зрителей, понимая, давай такие да. вопросы, так получит.
0: А что вы думаете об этой небывалой самоотверженности, ну, может, не небывалой, но такой беспримерной самоотверженности Латвии, да, которая буквально стояла до конца? Был же реальный риск вообще этот санкционный инструмент потерять?
1: Ну, я думаю, что никто этот санкционный инструмент не потеряет, потому что он беспредельный. Он как топор, и можно размахивать. Никто топор не отнял, но хорошо, ведем против двоих еще. Что касается Латвии, совсем не знаю, в чем тут особенность Латвии в этой истории. Но у нее вообще особая, у стран Балтии, Польши, особая позиция, более жесткая, чем у Франции, скажем, или Люксембурга, да, в отношении России. Но в Латвии есть гражданин Латвии, зовут его Петр Олегович Авин, который является соратником и сотрудником Михаила Фридмана, который живет в Латвии прекраснейшим Да-да. Образом. Да, платит налоги прекраснейшим образом. Ну, пусть Латвия спросит у него. Вот. Почему Латвия? Но что же стояла до конца? Не выстояла же. И там не одна Латвия. Меньше говорят об Эстонии, которая тоже...
0: Она воздержалась в конце.
1: И Латвия воздержалась. Там же вопрос не против. Против – это вето. Это как в Совете Безопасности. Если одна из 27 стран накладывает вето на какое-то решение по санкциям, да, не проходит. Они же не наложили вето. А Эстония воздержалась, и Латвия воздержалась. Эстония не кричала, а Латвия кричала. Ну, у них свои какие-то внутри... У них сейчас выборы политические в Латвии. Выборы парламента. Это внутриполитическая история, я думаю. Но на самом деле надо понимать, что вся система, вот эта история с Чубайсом показала очень важно, да, в Канаде. То же самое. Что эта история достаточно непрочная. Вводились по формальным признакам санкции. А когда пошли суды, когда суды начали доходить дальше, дальше и дальше, ну, тут стало сложнее. Особенно, когда хорошие адвокаты, местные, еще раз, не российские. Это вообще история позорная, с моей точки зрения, да? Всех там, например, были люди, которые попадали под санкции, которые вообще никакого отношения к правительству Путина не имели. Ну, подождите... И когда я одного или у другого посла спрашивал, приходил, говорит, слушай, ну вот это вот, девушке 20 лет, вот что? А она дочь подруги министра. Я говорю, вы здоровы? Это же государственные санкции. У вас великая страна, империя бывшая. И вы в обосновании юридическом пишете дочь подруги, многолетней подруги министра. Мне говорят, а знаешь, она купила квартиру за кэш, там что-то миллионы фунтов. Я говорю, ну так это отмывание тогда, понятно. Но вы же пишете дочь многолетней подруги министра в официальной бумаге. Великая страна, ну зачем быть смешными? Можно быть страшными, ужасными, но смешными. Ну как-то нехорошо. Ну так что вот, я очень хорошо эту систему и проблему знаю.
0: Вот эта история, когда произошло, да, снятие санкций с Алишера Усманова, параллельно освободили граждан Франции из Азербайджана. Мы как бы не утверждаем ничего, но видим какую-то возможную связь. А какие-то, может быть, другие люди, другие фигуранты списка вдруг тоже увидят эту связь и захотят так же, и подумают, ах, вот как можно действовать не с помощью большого количества денег, а с помощью, может быть, каких-то задержать кого-то где-то, может быть, можно, и потом так же шантажировать как-то. Может быть, вот так вот кто-то посмотрит и захочет. Но может такое произойти?
1: Смотрите, люди нет, а государство да. Государство это может делать. Могут это делать государства. Ну да, мы это видим, скажем, по Беларуси. Мы это же видим. Спецпосланник президента Трампа Джон Коул, послушайте, освободил более 700 заключенных в Беларуси. На что он обменивает? Вы видели последний обмен? Я думаю, ваши зрители видели последний обмен. На снятие санкций с лакокрасочного завода. Еще раз. Вы не ошибаетесь. С лакокрасочного завода освобождено 25 политических заключенных. Никого брать не надо. Санкции с лакокрасочного завода снимаем. И это зафиксировано в протоколе разговора спецпосланника американского президента Трампа Джона Коула и президента Беларуси Лукашенко. Ну вот чего тут? Ну не будет же там какой-нибудь Потанин брать заложников, правда? Или какой-нибудь там Олег Перов, или какой-нибудь там, не знаю кто, Прохоров. Он, по-моему, не под санкциями. Абрамович. Понимаете, это история про государство. Это государство накладывает и снимает санкции, государство торгуется. И государство определяет цену снятия санкций. Так же, как цену накладывания санкций, безусловно. Поэтому давайте не переключать ответственность. Люди себя защищают с помощью юристов. Откровенно в судах. Я смотрю за их публикациями, я смотрю за публикациями юристов, я смотрю за телеграм-каналами, которые освещают вообще санкционный процесс, я смотрю на сайты АФАКа американского, который вводит и снимает санкции, я смотрю на сайты Еврокомиссии. На сайты судов. Это делает государство еще раз. Берет заложников. А люди через суды пытаются, но не получается через суды. Вот история с Фридманом, опять же, да, вот смотрите, суд ЕС, признает наложенные санкции ЕС на Фридмана незаконными и снимает их. На следующий день ЕС вводит те же самые санкции снова. С теми же обоснованиями, которые накануне их собственный суд признал незаконным. Ну, что мы хотим?
0: Алексей Алексеевич, а какой у вас говорил, вообще...
1: Я с ним разговаривал. Он говорит, как это может быть? Ну вот суд признал, да. Хорошо, я плохой. Суд ЕС, я выиграл, все. Признали основания незаконными. Они снова вводят против меня санкции. Я говорю, а ты что? Он говорит, а я снова пойду в суд. Я говорю, ну... Дорога.
0: Какое у вас вообще отношение к институту санкций, в принципе?
1: Ну, нет, ну слушайте, он, во-первых, какое отношение к тому, что он существует? Он существует, да? Вот.
0: Он существует, я считаю, да, но к нему это... может быть отношение.
1: Хорошо. Я считаю, что санкции, которые называются ограничениями, правильно, да? Это ограничение. Санкции – это ограничение. У тебя было, у тебя не стало. Должны проходить исключительно в состязательном порядке, как в суде, даже если их накладывает чиновник. Чтобы человек мог перед тем, кто принимает санкции, там, объясниться как минимум, а то и оправдаться. Введение санкций задним числом, вот я объявлен российским государством иноагентом. Знаете, как я про это узнал? Мне позвонил кто-то из журналистов, сказал, Алексей Алексеевич, я тут на сайте, значит, Роскомнадзора обнаружил, что вы иностранный агент. Я вообще сломанчу. Я пошел в суд, я прошел два суда. Это в Российской Федерации. Я хотя бы знаю, что мне вменяют, что у меня зарплата состояла из рекламы польских железных дорог. Вы будете смеяться, это написано, говорите, но я хотя бы узнал. А так я и не знал, за что, кто, как, кто подписал, почему, на каком основании. Это то же самое. Поэтому, конечно, санкции могут вводиться. Слушайте, суд может вводить санкции. Да? Лишать вас свободы – это санкция. Санкция. Конфисковать ваше имущество – это санкция, санкция. Но это суд, но это защита, но это мои права. И дальше. А здесь что? Анонимный чиновник Евросоюза или Роскомнадзора, да, вписывает фамилию там, тут Венедиктов, там не знаю кого, не знаю. Вы знаете, что я одновременно, вот был объявлен агентом в одном списке в один день 22 апреля 22 года, да, вместе с журналистом Сергеем Пархоменко и лидером ФБК Леонидом Волковым. Разные люди, так, братья по иноагентству, в один день, одним решением. Разные люди, в разных местах живем. Вот как я должен относиться к санкциям? Я их признаю, когда я имею возможность объясниться и оправдаться. И дальше обжаловать по ходу. Вот так я отношусь,
0: да, к санкциям. Да, но этого механизма в случае иноагентства нет. Да, как и в случае с санкциями.
1: Нет, ну как, точно так же ты можешь идти в суд, только такие суды у нас, знаете ли, что не дойдешь. То есть я дошел, да, и я получил одно плюс. Формальное основание. Потому что в суде они обязаны были Роскомнадзор предоставить на основании чего, с их точки зрения, я объявлен иноагентом. То же самое вы там в Европе, вот Фридман пошел в суды там, да, и выиграл, Усманов пошел в суды и тоже выиграл, германский я имею в виду. Но это потом. Вас уже лишили возможностей, да, всего. Вы знаете, что люди, которые попали под российские санкции, значит, очень тяжело адвокатов-то найти. Многие ассоциации адвокатов принимают решение с ними не работать. А санкции вынес чиновник, еще раз повторяю, чиновник. И я категорически противник, поскольку я жертва, ну, российских санкций в этом смысле. Я категорически противник такого образа внесения санкций. Сначала дайте мне возможность отбиться. Ну, если не получилось, значит, я буду идти дальше и дальше. Но сначала я должен иметь возможность объясниться. Этой возможности для нынешних санкций европейских нет. Они вводятся просто вот... Человек узнает из прессы.
0: Да. Понял вашу позицию, Алексей Алексеевич. Кстати, вы упомянули Леонида Волкова, и мне показалось, что вы у себя в телеграм-канале и в Фейсбуке поддели Леонида, который предлагал еще в 22-м году снять, я вот в подводке говорил, снять санкции с Фридмана. Вы написали, где наша юность бесшабашная и письма в ЕС. Но в 23-м году вы сами говорили, что, значит, я цитирую, я поддерживаю эти письма, и еще вы говорили, это правильное письмо, видимо, о снятии санкций. Да. Вообще говорили, что могли бы его подписать. Что-то изменилось с тех пор, раз вы, кажется, иронизируете, мягко говоря?
1: Я иронизирую над Волковым, потому что у него изменилось. Потому что его подпись стояла под этим письмом, которое вы можете прочитать в два клика, это письмо, где он объясняет, что Фридман родился в Украине, что он не работает на войну, что он отличный парень, что у него бизнес тоже есть в Украине и так далее. Что изменилось? У Волкова изменилась позиция по отношению к Фридману, а у меня нет. Я бы и сейчас подписал это письмо и считаю, что введение санкций таких, таким образом и таких, и против таких людей было неправильным. Ну вот ЕС со мной согласился. С Волковым нет, а со мной да. И я свою позицию не меняю, она публичная. А у Волкова, видимо,
0: память почему? Как у А почему, по-вашему, Волков, он теперь называет исполнение собственной просьбы, он называет буквально позором. А вот почему, как вы думаете, произошла эта перемена?
1: Ну, потому что он позорник. Потому и позором. Потому что он человек конъюнктурный, он человек без стержня. Видите, как он поменял позицию? А почему он поменял позицию? Почему тогда да, а сейчас нет? В чем разница? Ни в чем. Да, ведь ЕС не объяснил, почему снял позицию. Не объяснил, почему снял, да? Тогда можно было бы дискутировать. Этот человек, вот, мимо его решения это прошло. Позорник. Ну, позорник, что делать? Мы с ним братья по иноагентству в этом смысле от 22 апреля 22 года. Будем сожалеть.
0: Окей, начинаем. Вот Иван Жданов тоже назвал произошедшее позором. Ему в комментариях к этому посту намекнули, что в этом позоре виновата, в общем-то, оппозиция, в том числе, кстати, сам Жданов, который к ней принадлежит. Вы бы такой коммент залайкали, Алексей Алексеевич?
1: Нет, конечно. В чем тут их вина? В том-то все и дело, что эти решения принимаются вне юридическим образом и вне общественной позиции, которую мог бы представлять из себя там организация Фонд борьбы с коррупцией. Да? Это решение и как первое решение бюрократии, да, и последующее решение бюрократии. Поэтому никакого отношения российская там, оппозиция или российское правительство, да, к этому не имеет. Это так вот перекладывание ответственности. Иван считал, я знаю, что Иван и тогда письмо Волкова считал позором. Он не изменил позицию. С моей точки зрения, его позиция неправильная, Ивана, но он ее не изменил, в отличие от Волкова. Он не позорник. Он тогда говорил, что это письмо не надо. Он тогда, будучи директором ФБК, был директором ФБК, между прочим, на бланке ФБК ушло письмо, да? Он тогда выступал против этого письма, насколько я знаю. И сейчас выступает против этой позиции. Он не изменил позицию. Я могу назвать ее неправильной, глупой, дурной, но он на ней стоит. Ситуация не изменилась, значит, позиция не изменилась. Очень просто. Если бы ситуация изменилась, а как она изменилась? Она никак не изменилась. Поэтому как раз Жданов здесь ведет себя, на мой взгляд, глупо, но последовательно. А Волков себя ведет позорно и непоследовательно. В этом разница.
0: Все понял. Кстати, мы вот сейчас говорили в основном про санкции, которые ввел ЕС, а параллельно Трамп вот на днях буквально подписал так называемые адские санкции сенатора Линдси Грэма, и про них Александр Невзоров у себя написал, мол, они стали, сейчас я процитирую, признанием России откровенно дикарской страной вроде Сомали, Эритреи и Северной Кореи. Что вы про это думаете, Алексей Алексеевич?
1: Я думаю, что Александру Невзорову, прежде чем комментировать, надо изучить вопрос. Значит, этот закон не про санкции. Этот закон про право президента применять санкции без Конгресса. Этот закон увеличивает возможности Трампа, поэтому республиканцы все как один проголосовали за него по требованию Трампа. А часть демократов проголосовала против. Не потому, что они за Россию, против Украины. Это демократам не перепишешь. А за то, что закон про другое. Про то, что президент теперь имеет право вот некоторые санкции без одобрения Конгресса. Поэтому Александр Невзоров, ну, видимо, не прочитал закон, а я прочитал.
0: Не прочитал закон, зато написал пост. Вот так.
1: Ну, тоже можно. Можно и так.
0: Мы не, последний вам задам вопрос, Алексей Алексеевич, чтобы вас больше не мучить. А мы, вот этот пример Усманова и Фридмана, он не откроет какую-то щелочку, через которую мы увидим дальнейшее снятие санкций с олигархов?
1: А при чем тут олигархи? Вы обратите внимание, что санкции сняли не с двух, а с трех человек. А кто третий? А третий очень интересный человек, господин Фалалеев, Александр, по-моему, который, внимание, был ректором Крымского университета. То есть, с точки зрения Европы, этот человек уже после того, как Крым стал российским, да, вот там руководил государственным университетом. Он точно вот участвовал, да, в отличие. И с него сняли санкции. А что так? А почему? Значит, щелочка, с моей точки зрения, заключается в том, что ЕС не объясняет, почему она вводит санкции персональные. Ведь персональные санкции, вот ты сделал это, а ты сделал другое, а ты сделал третье, а ты сделал четвертое. Да? То есть они персональные, они должны списком вводиться. И освобождает, не объясняя, почему. по каким-то своим соображениям, что за соображение было по Фалалееву, кто скажет, нет у него ни яхт, ни миллиардов, ничего. Да, он такой ученый, доктор технических наук, родился в Севастополе, вместе с Крымом перешел, соответственно, будучи в Крыму, в Севастополе перешел, значит, стал российским гражданином, учился в Петербурге, стал ректором. Да, с точки зрения Украины он национал-предатель, коллаборант. Коллаборант с точки зрения Украины, да, просто предатель. С него снимают санкции. А что такое? Так мы не знаем, почему против него вели, не знаем, почему с него сняли. В этом проблема. Поэтому щелочка-то открыта. Как договоримся, так и сделаем. Вот долго договаривались по Усманову и Фридману, да, 27 стран все-таки должны договориться, чтобы исключить, да, из списка. Все должно быть единогласно. Вот. Долго договаривались, объясняли, разменивали, но это делали государства Евросоюза. Это не Фридман с ними разговаривал, это они между собой разговаривали. Я не думаю, что господин Фалалеев, за которого я так же рад, между прочим, потому что как и ввели санкции по формальному признаку, так и снимают по неформальному признаку. Да? И, собственно говоря, а что случилось-то? И мы не знаем, потому что бюрократия – это всегда тайна. Политики, они люди, в общем, открытые. А бюрократы должны быть открыты, им на выборы идти, должны объясняться. А эти нет. Вот почему вот идет брифинг Кая Каллас, да? Почему ни один журналист не задает ему вопрос? На каком основании вы сняли санкции у господина, там, неважно какого, НН, у любого из троих? Основание объяснить. Мы видим, что сняли. Почему? Французы говорят, национальная безопасность. А 4 года была национальная опасность? И это самое главное, мы живем, вы живете, кстати, да, вы же в Германии, вы живете в стране, которая там находится в ЕС. И представьте себе, что вот так будут приниматься по отношению к вам, гражданам ЕС, да, без объяснения причин. Вот было так, а сейчас этак. Вот сейчас вы такое, а теперь мы принимаем решение без объяснения причин, без суда, без всего. Меняем ваш статус. Ну, это безобразие, правда? Я уж не говорю про мою страну, тут уж говорит, нет, вот, вот это копия с того, что происходит в моей стране, это движение по тому. Ничего не объяснять, мы лучше знаем, мы вас сажаем в эту сетку, а потом вас переводим в эту сетку, это в России. А сейчас, вот, судя по всему, это и в ЕС будет. И вот вам щелочка, о которой вы спросили.
0: Неприятная, надо сказать, щелочка. Ну что ж, Алексей Алексеевич, спасибо вам большое, в любом случае, за то, что что-то стало, хоть что-то стало все равно яснее, при том, что все равно ничего не понятно. Спасибо вам большое. Я напомню зрителям и слушателям, что они все еще могут ставить лайки этому эфиру, и оставлять комментарии, подписываться на канал. Еще напомню, что меня зовут Дима Быков. Мы увидимся на следующей неделе. Не скучайте. Пока.
1: Счастливо.
2: Радио «Голос Берлина» 97.2 FM.

0: котенок.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

0: Fatty. 2 hours of new dance music for you. Garage Sound System presents House Techno. Fatty's past and future local trends. Reeves. New sounds and classic mixes by Russian and foreign DJs.
1: Актуальный электронный саунд представляем уважаемой аудитории в эфире радиошоу «Гараж». Свежайший промо, отпечатки и нестареющая классика электронной музыки в авторской компиляции от DJs Сухого, Вайпера и Полины. Сотни городов вещания в одном ритме с нами на самом большом виртуальном танцполе. Сегодня мы анонсируем открытие Apple Music Hall в лондонском Battersea Power Station. Обратим внимание аудитории на 10-минутный мини-документальный фильм, демонстрирующий атмосферу на концертах Армина Ван Бюрена. А также расскажем о переиздании первых трех альбомов от Gorillaz к 25-летию группы. Новые поступления в коллекцию саунд-системы в начале часа. С вами DJ Сухов. Вы слушаете «Гараж».

Еженедельно мы представляем события, происходящие на музыкальной сцене. Армин Ван Бюрен выпустил 10-минутный мини-документальный фильм, который снимался во время его резиденции State of Trance в клубе на Ибице. Эту картину создавали совместно с психотерапевтом Рэйчел Гидденс, и посвящена она тому, что происходит с поклонниками во время 5-часовых сетов артиста. Режиссер проекта Зак Мюллер в центре эмоций от совместного переживания музыки и связи, которая возникает между незнакомыми людьми на танцполе. Резиденция артиста продолжается по понедельникам до 5 октября, и на каждой встрече Ван Бюрен играет только на виниле. В сентябре также проходят совместные сеты со специальными гостями. Среди них Ханна Лайнг, Арги и Эллен Браун. В финальном выпуске 28 сентября к Ван Бюрену присоединится Фанк Трибу. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».

0: This is Retrospective Dance Music.
1: О треках, оставившихся след музыкальной истории, рассказываем в эту минуту. Творческая деятельность суперпопулярного Тимо Мас проходила через различные периоды. Сегодня этот артист известен миллионам поклонников как мастодонт техномузыки, но много лет назад из-под его пера выходили красивейшие хаос-композиции. Проект «Ориноко», за названием которого скрывается немецкий продюсер Тимо Мас, и трек «Island» в радиошоу «Гараж».

Вы слушаете «Гараж» о ярких открытиях года, рассказываем сегодня. Apple презентует музыкальную площадку Apple Music Hall внутри лондонского Battersea Power Station. Открытие запланировали на 28 сентября. Вместимость 600 человек, а дизайнеры проекта вдохновлялись архитектурой электростанции. Выступления будут транслироваться по всему миру, а зрители окружает система пространственного звука из 48 динамиков. Для видеосъемок предусмотрено 16 и более камер. Записи также возможно делать в формате пространственного звука. В здании разместят две профессиональные студии для записи и сведения, а также будет отдельная комната для подготовки трансляций. Лондонские ведущие программы Apple Music Radio уже переехали в новые студии на территории комплекса и теперь будут выходить оттуда в прямом эфире. Продолжаем.

0: Слушайте «Гараж» о ярких релизах осени мы рассказываем сегодня. Бесплатный показ фильма «24 Hour Party People» пройдет более чем в 100 независимых кинотеатрах Великобритании 5 и 6 октября. Зрителям покажут новую версию картины в формате 4К. Показы станут частью инициативы «Escapes», которую поддерживает BFI, а финансирует национальная лотерея. Комедийная драма Майкла Уиттенботтома рассказывает о музыкальной сцене Манчестера. От выступлений Sex Pistols в 1976 году до рассвета Joy Division, New Order и Happy Mondays, а затем повествование переходит к эпохе манчестерских рейвов. Тони Уилсона, основателя Factory Records и клуба Hacienda, сыграл Стив Куган. В Манчестере 6 октября фильм откроет конференцию Beyond the City, после чего будет обсуждение с Куганом, Уинтерботтомом и продюсером Эндрю Итаном. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Dance music for you. В эфире радио «Голос Берлина». Garage Berlin Mix. Every Friday, 2 hours of

express yourself freely. Create a place where love offers.

Вы слушаете «Гараж» о ярких релизах приближающейся зимы. Рассказываем сегодня. Gorillaz переиздадут первые три альбома на цветном виниле и кассетах. Коллекция приурочена к 25-летию группы. В нее вошли дебютник 2001 года «Demon Days» 2005 и «Plastic Beach» 2010. Пластинки выйдут на градиентном виниле, но кассеты будут с картинками. Релизы запланировали на 4 декабря. Вместе с этими переизданиями выпустят и другие товары. Слип-маты, камуфляжный комплект, худи, шоперы, магниты, значки, банда, и пазл из 500 деталей. Предзаказ найдете на сайте Gorillaz. Ранее в этом году коллектив выпустил 9-й студийный альбом «The Mountain» на собственном лейбле «Kong». В июне группа отыграла концерт на стадионе «Tottenham» с участием Little Smills, Yasha Bay, Black Thought и других артистов. А вот прямо сейчас готовится документальный фильм об

0: Вы слушаете «Гараж». Еженедельно мы представляем события, происходящие на музыкальной сцене. В Великобритании вынесли приговор по делу о крупнейшей в стране партии поддельных виниловых пластинок. Житель западного Лондона Рихан Ахмед признал вину в нарушении авторских прав и использовании преступного дохода. Суд также установил, что за 7 лет он заработал 2,7 миллиона фунтов, продавая поддельные пластинки магазинам и онлайн-продавцам. На минувшей неделе ему назначили 3 года и 6 месяцев тюрьмы. Ахмед работал под вывеской «Phonex of Final» и Paragon Music. Вместе с тремя сотрудниками он выпустил поддельные альбомы, в том числе Taylor Swift, Kendrick Lamar, The Beatles и других артистов. При обыске в феврале 2024 года у дельца изъяли 3000 пластинок и оборудование для их производства. Цех успешно работал с 2017 года. Продолжаем осенний микс. Вы слушаете «Гараж».
1: Гараж. Music non-stop. Non-stop. Гараж.

0: Исключительно электронный саунд от резидентов Garage, Sound System DJs, сухого вайпера Полины Красновой в еженедельном миксе от программы Garage. В финале авторской компиляции напоминаем, что выпуски программы доступны в сети на www.garagefm.ru и в стриминге Garage FM Online. Присоединяйтесь бесплатно по запросу в App Store Garage FM. Встретимся ровно через неделю в эфире радиошоу Garage.
1: Голос нашего города. Радио «Голос Берлин». 97.2 FM.

радио «Голос Берлина». 97.2 FM. Гараж Берлин Микс. Every Friday, 2 hours of new dance music for you.